0: в эпицентре хорошего настроения.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

Больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Да, четверг на календаре, друзья. Доброе утро, дня чудесного пробуждения. 14 у нас сегодня мая с вами. Весна в разгаре. Что называется, птицы поют, цветы благоухают. Воздух пахнет свободой и мороженым. Вот и я желаю, чтобы этот самый день был таким же теплым и радостным. Солями шоу начинается.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем программу, друзья. Сегодня очень любопытный, интересный день. Всем желаю доброго утра. Заходите в канал Макс Эдуард Кузнецов. Там утреннее мое приветствие в видеоформате записано. Пишите свои комментарии, как дела, как настроение. Сегодня день смешных нелепиц, между прочим. Ну и мой комментарий по этому поводу тоже в канале Макс есть. Поэтому про нелепицы, про нелепых людей, если есть какие-то тоже свои мысли, пишите, не стесняйтесь. Группа утреннего шоу в ВК называется Солями Шоу. Также пишите через приложение Радио Соль ФМ, через телеграм-канал Радио Соль ФМ или через официальную группу радиостанции ВАВ. ВКонтакте. Начинаем нашу утреннюю программу. Как дела, как просыпается. Сегодня, кстати, великий и интересный день. Сегодня у нас достаточно любопытный релиз недели в третьем части программы. Ну, а во втором мы в игре «С ног на голову» разыграем 4000 рублей. Ну, там плюс-минус. Надо еще посчитать. Я еще как бы... Вчера деньги, спасибо Илье из Нижнего Новгорода. Илья оставил деньги в банке, соответственно. Все это суммируем с 2000 предложенных Андреем. И мои 200 рублей еще в наброску сверху, поэтому там надо суммировать одно с другим, соответственно. Но это будет через час 38, соответственно, и в группе Радио Соль ФМ мы с вами будем играть. Прямая видеотрансляция также в эту секунду уже идет в группе Солями Шоу. Заходите, начинаю с Макса по традиции. Юра, привет! Вот Юра раздевался, и мне зевнуть прям с самого начала захотелось. Доброе утро, пишет Юра. Доброе утро, страна! Юрий, доброе утро! Юра, вы откуда? Как вопрос. Еще раз, кто в Максе пишет, друзья, пожалуйста, с городом, с поселком, с деревенькой, где бы ни находились, заодно привет вашим землякам передадим. Сережа, Пермь, доброе утро, Зося и Анюта, традиционное утреннее приветствие. У нас по четвергам рыбный день, у вас, Сережа, Советского Союза, по четвергам рыбный день, видимо, остался. Это здорово, форелька, да, сегодня на обед? Или что у вас там? Щучка, котлеты по щучке. Ой, как давно я не ел эту самую тему, котлеты по щучьи, прям вспомнились сразу же. Они еще котлеты по-царски, как-то так называется. И самое главное, кто делал, тот понимает, с каким с какими сложностями связано приготовление. Это ж надо из щуки все выскрести, все это перемолоть с хлебом, все это потом обратно фаршировать, и все это... Вот я надеюсь, что у вас сегодня вот именно такое, что-то этакое, ну или форель. Вот моя любимая форель. На улице красота, тепло, да, в Перми, ребята, великолепная погода, теплеет сразу, прям вот куртка расстегнута, дышать хочется. Сегодня 25, на следующей неделе нам обещают, да ладно, на следующей неделе уже выходные, уверенные, 28-30 градусов. Вот оно, лето, лето, волосы ромашки в плиту, да, пела группа «Фабрика». Андрюха, привет, доброе утро, в Степногорске плюс 5 в настоящий момент, днем сегодня 16. Солнечная погода ожидается в течение дня, и солнце уже светит ярко на фотографии Андрея. Нина Елец, здрасте, доброе утро. 15, днем сегодня 22 и облачная погода. Ну-ка, листанем-ка народный календарь, который нам Нина каждый день выкладывает. А сегодня Еремеев надо поздравлять. Есть у вас знакомый Еремей? Если есть, привет огромный передавайте. Еремей Запашник, но это не от, не от укротителей тигров запашных, а, видимо, к началу сельских работ, друзья. В это время на Руси шли важнейшие сельские работы. Где мой конь, хочется сказать, где моя лошадка, на которой можно надеть там барану, например, и пройтись по полю, да. Вспашкой засев полей в этом это время, вот 14 мая, соответственно, на Руси было принято. Ну и сельскохозяйственные работы, я могу сказать, что полным ходом идут у нас по стране. Как у вас с сельскохозяйственными работами, тоже не стесняйтесь, заходите, пишите. Еще раз, канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Прям вбивайте в подразделе канала Эдуард Кузнецов. Находите меня, пожалуйста, подписывайтесь. Группу утреннего шоу ВК Сурами Шоу через приложение, через телеграм-канал и через официальную группу радиостанции. Как всегда, утренняя зарядка, друзья. Всем для бодрости рекомендую.
0: На зарядку!

Шоу продолжается, друзья мои. Саша, привет, доброе утро, Куйда на связи. Куйда, просыпаемся. Александр сегодня в хорошем настроении. Судя по смайликам, которые он отправляет в моем канале Макс. И от Любовь Владимировна прилетело сообщение из Людинова, но, видимо, вчера еще вечером. Вот насколько человек желает разрекламировать магазин свой «Гранат», который находится где-то в Людиново по адресу улица Щербакова, 9А. В ассортименте имеется все необходимое. Ждем вас, наши любимые, пишет Любовь Владимировна. Слушайте, а все необходимое это что? Потому что каждому человеку может быть прям срочно надо чего-то. Мне вот ручка нужна, например, с гайкой М6 внутри. Серьезно? Не, я заказал, конечно, просто по магазинам. Сверху пластик должен быть. Ну, такой, не то чтобы даже барашек больше. Знаете, вот, иной раз человеку такое надо. Вот у вас есть ручка с гайкой внутри на М6? К вопросу. Или, например, М6. К вопросу. Или, например, хочется мне пластинку группы Beatles, например, или Элвиса Пресли. Вот в магазине «Гранат» имеется такая пластинка? Про все необходимое, если речь зашла. Ну, в общем, друзья, вот вас приглашают. Говорят, есть все необходимое. Если придете, задайте от меня вот эти вопросы. Завтра напишите. Людинова тоже привет, доброе утро. 5 часов 8 минут. Кто меня там слушает?

0: Привет огромный девочкам из третьей школы. Хорошего настроения, удачного денечка. Что-нибудь веселенькое у нас, все тут весело. Сейчас, ну давайте, громче города. Леша Свик, Нилетто, Олег Майами. Вот они звучат для Добрянки. Добрянка, доброе утро! Давайте, еще немного в школу-то осталось ходить. Если вы не выпускные классы, я так понимаю, осталось-то пара недель всего лишь, да? И потом лето, летние каникулы. Ну и если выпускник, там, соответственно, надо будет еще месяц в напряженном режиме. Ну, вообще, для выпускников обычно и все лето бывает в напряженном режиме. Всем ребятам желаю отлично сдать экзамены, хорошо, и поступить на бюджет, что важно, туда, куда вы пожелаете. Кстати, говорят, в УРФУ у нас нынче по всей России самое максимальное количество бюджетных мест, так что имейте в виду.
1: Однажды в России.
0: А потом закончите экономический факультет, пойдете в Центробанк работать, будете вместе с главой Центробанка нам обещать инфляцию в 4% во втором по полугодию, друзья мои, да? Как-то так. Вообще Центробанк рассчитывает на переход к ценовой стабильности уже в ближайшие месяцы, если что. Если Центробанк рассчитывает, нам с вами тоже как бы. Хотя мы-то видим, как эта инфляция на бумаге выглядит и как в реалити, да? В общем, советник председателя банка Кирилл Тремасов заявил, что текущий темп роста цен должен затормозиться до целевых значений именно во втором полугодии. То есть мы сейчас, видимо, в моменте какого-то разгона находимся, сообщается в ТАСС. При этом чиновник сделал важную оговорку. Речь идет именно о месячной динамике, очищенной от сезонных колебаний. Ну, что подразумевается под сезонными колебаниями, это, например, картошка, которая сейчас стоит там по 50 рублей за килограмм, а, допустим, в сентябре она стоит там 25 рублей за килограмм. Вот это сезонное колебание. Или огурцы, которые сейчас там стоят 150 рублей за килограмм, а там в июле будут там по 40 рублей за килограмм. Вот, как обычно, мне нравится, я же который год читаю просто эти новости, я знаю вот эта фраза июльская. В июле в России дефляция, там, 0,3%, да. Ну, в общем, сейчас наши денежные власти с вами оценивают текущую скорость инфляции как повышенную, но поддающуюся контролю. То есть они еще и вот считают, что они этим всем управляют каким-то образом. Нет, с глобальной точки зрения, может быть, да, это и происходит, но с точки зрения человека, который ходит в магазин, как-то это выглядит, с моей точки зрения, немного по-другому. В базовом сценарии к декабрю инфляция ожидается в коридоре 4,5-5,5%. ЦБ признают, что борьба за охлаждение потребительского спроса и возврат к 4% займет весь оставшийся год и продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Вот борются за наше с вами счастье. Сама фраза «борьба за охлаждение». Да? Не просто сидят там ручкой двигают влево-вправо, там подписывая чего-то, а борются. Борются, понимаете ли. Далее. Владимир Владимирович у нас тут про розы заикнулся и сравнил коллектив Московского института теплотехники и его непростой тернистый путь в разговорами с Минобороны с розами шипастыми, друзья мои. Давайте. Но для того, кто не в курсе, Московский институт теплотехники разработал стратегические ядерные комплексы. Здесь ну, у нас у России есть замечательные комплексы. Это и Тополь, и Тополь-М, и Ярс, и Булава. Так вот, вчера Владимир Владимирович по случаю 80-летия награждал коллектив орденом за доблестный труд. И, как отметил президент на церемонии награждения, институт внес значительный вклад в формирование суверенной российской школы ракетных систем. Вчера же «Сармат» красиво еще полетел, да? О, как полетел «Сармат». Весь мир в очередной раз вздрогнул. К его сотрудникам уместно применять обращение «товарищ, сохранившийся в армии». «Специалисты вашего профиля мало чем отличаются от людей в погонах», сказал Владимир Владимирович, добавил, что не отделяет себя от таких коллективов. Наш, а дальше про розы. «Наш путь не усыпан розами». Почему? Розы с шипами – это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. Как поэтичен наш президент, друзья мои. И добиваться общего нужно нам результата во имя России, заявил президент, отвечая на слова директора МИД Юрия Соломонова о конфликтах и спорах с Министерством обороны. Что найти истину, в которых подчас удается только после вмешательства верховного главнокомандующего. О, как-то так, друзья мои. Ну а Роза... Шипы Розы, это я уже от себя докручиваю. Это такая ее система безопасности. Бесплатно прилагается к красоте.

0: С вами серое вещество, как говорил Эркюль Пуаро. И сегодня вспоминаем вот какую любопытную информацию про... на очень любопытные темы. Я хочу с вами пообщаться и поговорить про выступление перед публикой, про публичные выступления, да? Ну, признавайтесь, у многих такое бывает. При словах «выступить перед публикой» начинает сразу потеть ладони, и в голове начинаются крутиться мысли: «А если я все забуду? А если?» И просто убегу, да? На самом деле, друзья, это нормальная тема, и здесь волноваться абсолютно не о чем. Вы не одиноки в этой самой теме. Даже у самых интересных спикеров внутри сидит маленький паникер. И я помню первый опыт своих публичных выступлений, в том числе и на радио, когда просто в голове какая-то вата образуется, и нервы в какой-то момент просто на пределе. Вот давайте сегодня и с этой позиции, с точки зрения, как все это утихомирить и выйти там... выступить перед публикой. Как на частных мероприятиях, я сейчас там и про большие площадки, да, если у вас в жизни было такое, что вы выступали перед большой аудиторией, пишите, и про какие-то частные праздники и события, потому что это тоже бывает иной раз достаточно любопытно с точки зрения приступить себя, просто где-нибудь на день рождения выйти, ну, там, 30-40 человек, причем твои знакомые вроде, твои друзья тут сидят, да, выйти, что-то сказать, поздравить человека там с этим самым событием. Вот, друзья, про это мы сегодня с вами. Заходите на канал ВМАКС Эдуард Кузнецов. Прямо сейчас я в видеоформате также задам этот самый вопрос в своем канале. Группа утреннего шоу Солями Шоу, там уже этот самый вопрос вышел. Когда вы последний раз выступали перед публикой? Что это было за мероприятие? Как вам даются такие выступления? Не стесняйтесь, пишите, с удовольствием все читаю. Давайте правильно настроимся на день и подумаем над этим самым вопросом.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соля-ми-шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу. Соля-ми-шоу продолжается. Друзья, всем доброго утра. В сальной студии Эдуард Кузнецов. Заходи, пиши. Канал в Макс Эдуард Кузнецов. Называется группа утреннего шоу ВК Соля-ми-шоу. Там можно смотреть видео в формате, трансляцию из студии, соответственно. Мы сегодня с вами обсуждаем публичное ваше выступление. Когда последний раз выступали перед публикой? Что это за мероприятие было? Заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Также можно написать через приложение Радио Соль ФМ, Телеграм. Канал Радио Соль ФМ тоже работает, да, пожалуйста, или через официальную группу радиостанции. Когда вы в последний раз выступали перед публикой, что было за мероприятие?

0: Как вам такие выступления даются? Любопытно как раз-таки на эту самую тему почитать ваши сообщения. Да, и привет огромный прилетел у нас с вами из Кудымкара. Это уже Настя в эту самую минуту отправляет. Да, я так понимаю, Кудымкар пока у нас временно в интернете с нами, да? И Настя, наши слушатели, которые из Кудымкарского района. Но, друзья, очень-очень скоро, не буду говорить когда, но вот прям я думаю, что к лету все должно вернуться на круги своя, и мы в Кудымкаре опять... Появимся на FM, я напоминаю, что где-то к середине лета, к десятилетию радиостанции Соль FM мы запускаемся в Березниках. Соответственно, Березники также ждите, будет круто и здорово. Так, в Кудымкаре 12, сегодня облачная погода, 22, ну и разгоняется температура, 26 уже завтра, в субботу 28, в воскресенье 17 мая 29 градусов. В Пермский край пришла эта самая жара.
1: Соль опрос.
0: Итак, про публичные выступления. Заходите, пишите. Ну, у меня понятно, я день знаю, не считаю, что называется, да. То есть каждый день, вчера вот очередной концерт по случаю Дня Победы. До сих пор, друзья, провожу концерты, вы не поверите. Посвященных Дню Победы. Вот вчера у меня был дворовый праздник. Сегодня будет у меня, соответственно. Завтра веду для школьников большие городские соревнования. Эстафету «Одна за всех и все за одного». И завтра же вечером у меня в одном из ТРЦ города музыкальное бинго, музыкальное лото. То есть количество, у меня количество выступлений публичных. С другой стороны, вот канал Макс когда появился, и это, друзья, некие усилия записывать видео формат этого всего. И с этим видеоформатом тоже, знаете, три недели канала Макс, три недели прошло, соответственно, и я только на этой неделе стал без дублей чего-то записывать, то есть с первого раза. То есть все вот сегодняшние мои утренние приветствия в видеоформате, они без дублей записаны уже. Перед этим приходилось как-то собираться с мыслями. Лена, привет, Пермь, доброе утро. Вообще нисколько не боюсь публичных выступлений, пишет наша Лена. 1-2 раза в месяц провожу собрания с жителями во дворах. Ну а до этого в школе, с детьми и родителями. Очень хороший был опыт в институте, когда на коллоквиумах приходилось выступать. Поэтому нам все равно. Страха нет абсолютно никакого. Независимо от количества человека, независимо от количества аудитории. Вот так вот, друзья, годы тренировок, хочется сказать, начиная со студенческих лет. Андрюха, привет, доброе утро. Кунгур просыпается. Конец апреля, вспоминает Андрей. Это был очередной доклад. Как обычно, никто не слушал, поэтому сам не знаю, как это было. Ну, и добавляет, что это если брать аудиторию более 100 человек. Ну, когда ты выходишь с какой-то с докладом, с презентацией. Слушайте, ну, всегда надо в зрительном зале искать человека, который тебе глазами будет помогать. Вот это тоже, говорят, спасает в формате этих самых публичных выступлений. Такая тема, друзья, у нас для обсуждения сегодня. Заходите, пишите. Канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа Тренер Шоу, ВК, Соль и Мишоу.
1: Ты на любимой волне.

0: продолжаем. Программа, друзья, с вами шоу продолжается. Про публичные выступления мы сегодня с вами общаемся и разговариваем. Когда в последний раз выступали перед публикой, что это было за мероприятие? Как вам такие выступления даются? Заходите, пишите. Пока гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп на 14 мая. Овны, вспомните, как долго вы откладывали то, что уже давно должно быть сделано. Тельцы, сегодня стоит заняться делами, связанными с оформлением документов и их организацией. Близнецы, похвастайтесь своими достижениями, пусть вам немного позавидуют. Раки, повидайтесь с людьми, поддержка которых вам бы не помешала. Львы, день будет наполнен вашим нескончаемым энтузиазмом. Девы, сегодня придется терпеливо выслушивать тех, кто с вами не согласен. Весы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет положительный эмоции. Скорпионы, постарайтесь не задеть чужие чувства, да и свои поберегите. Стрельцы, смело предлагайте какие-то необычные идеи, особенно на работе. Козероги, посвятите день спокойному отдыху и своему здоровью. Водолеи, не пренебрегайте мнением окружающих, иногда они действительно правы. Рыбы, перемены в жизни не произойдут сами по себе. Надо, если хотите, приложить усилия.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Продолжаю я рассказывать про микропривычки, которые украсят вашу жизнь, друзья мои. Вчера мы с вами про хобби. В третьем части программы говорили для того, чтобы каждый вечер уделять этому своему хобби минимум 30 минут. И это должно быть занятие, которое расслабляет и приносит радость. А еще, друзья, есть одна такая практика любопытная, тоже микропривычка, очень хорошая, практиковать трехминутные обзоры дня. Перед сном записывать три победы или мысленно хотя бы отмечать, что сегодня у вас получилось. Это такой правильный настрой на день будущий, соответственно. Также, друзья, в качестве микропривычки можно себе завести привычку разбивать важные жизненные цели на ежедневные шаги и стараться пропускать не одного, а также придумать специальный ритуал перед сном, например, книгу почитать, чтобы успокоиться и спокойно, что называется, отойти ко сну для того, чтобы выспаться. Вот вам еще, пожалуйста, три очень полезных микропривычки.
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 14 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. В южной части днем до 25 градусов, вечером до 17. В северной части днем до 20 градусов, вечером до 15.
2: Реклама на Соль FM.
4: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Легкая.

0: свои возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Рафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
5: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. На этой неделе в России вступила в силу новая редакция постановления правительства, в котором прописаны правила проведения экзаменов госавтоинспекции и выдачи водительских удостоверений. Отныне практический экзамен по вождению назначается в течение 60 календарных дней после сдачи теоретической части. До этого устанавливается срок в 180 дней. Еще одно новшество – если кандидат не может сдать практический экзамен более полугода с момента проверки теоретических знаний, то теория подлежит пересдаче. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов активнее информировать жителей о правилах поведения при угрозе беспилотников. Особое внимание территориям, где расположены крупные промышленные объекты. Данный вопрос обсудили на заседании оперативного штаба с руководителями территории региона. По словам главы края, за последний месяц в Прикамье выросла интенсивность воздушных атак. Сейчас в регионе усиливают систему многоуровневой защиты. Также планируется создать региональное подразделение БАРС, которое будет заниматься подавлением БПЛА. Эксперты гисцентра ПГНИУ сообщили о том, что весеннее половодье в Пермском крае пошло на спад. Приток воды в Камское водохранилище достиг своего пика и начал снижаться. Выше он уже не поднимется. Максимальная величина притока в Камское водохранилище не достигла 10 тысяч кубометров. На Вишере первый пик сформировался 10 мая и был ниже прошлогоднего показателя. В конце прошлой недели в верхнем течении Вишеры сформировался второй пик, но он не превысит первый. Напомним, в этом году локальные подтопления из-за половодья были зафиксированы в нескольких городах и деревнях. Так, 21 апреля поселок Ласево в Краснокамском округе оказался под водой. Чуть позднее из-за подтопления территории режим повышенной готовности был введен в Карагае. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит. Если просто...

0: Соль Мешок, второй час программы, друзья. 14 мая у нас на календаре. Официальный день, когда весна берет тебя за руку и говорит: ну что, пора радоваться жизни. Ну и от меня пожелание, чтобы день подарил столько же ярких красок, сколько распустившихся цветов вокруг.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль-Ами Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья мои. Всем еще раз доброго утра, хорошего дня. Обсуждаем сегодня тему публичных выступлений. Когда вы в последний раз выступали перед публикой, что это было за мероприятие, как вам даются такие выступления. Заходите, пишите. Канал ВМАКС Эдуард Кузнецов называется. Группа утреннего шоу ВК Соль-Ами Шоу. Через приложение, через телеграм-канал можно написать. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Буквально через 7 минут мы к ним вернемся. Пока соберитесь и вспомните, когда, как это было на самом деле. Поздравление с днем рождения от львенка прилетело в эту самую минуту. Ну, я так понимаю, супруг, муж, который называет себя львенком, всем желает хорошего дня и признается в любви своей неженке. «Люблю», — пишет львенок, — «мою неженку, мою тельцеску, мою нямочку. С днем рождения, моя жена, мое счастье безграничное». О, какая красота, хочется воскликнуть в этих самых словах. Я присоединяюсь к поздравлениям, чтобы все у вас было хорошо, ребята. Живите до долго и счастливо, чтобы все получалось, ну и с днем рождения. Так, Оля, привет, Красновишенск, доброе утро, хорошее настроение, хорошая погода. Пошла Ольга кофе пить, всем желает опять-таки хорошего дня. Давай вставай, а то завтрак проспим. С такими пожеланиями, ну давайте на Красновишенск посмотрим. 13 градусов, ночью слабый дождь, был, видимо, пасмурная погода, днем сегодня до 20. Ну вот у Ольги отскриншочено до 13.00. В 13.00 будет 20, я думаю, дальше будет теплее.
1: Однажды в России.
0: Так, врачи тут назвали главные угрозы для здоровья зумеров, друзья мои. Поколение зумеров все чаще страдает от головных болей и проблем со зрением, друзья мои. Как рассказал «Известиям» врач-кардиолог Бронислав Богунович, главной краткосрочной угрозой для молодежи является не сердце, а глаза. Слушайте, и в мое время говорили: не читай в темноте, зрение испортишь. Делай зарядку для глаз. Так, постоянное использование смартфонов и компьютеров создает колоссальную нагрузку на зрение. Специалист предупредил, что последствия такого образа жизни могут появиться не сразу, но способны вылиться в раннюю катаракту спустя годы. Врач порекомендовал снижать яркость экрана в темное время суток. Мне кажется, телефоны сами выбирают этот режим. Но нет. Когда они сами регулируют эту самую освещенность. И почему только зумеры? Потому что я вот наравне с зумерами, если не больше, пользуюсь и смартфонами, и компьютером. А что у меня? Проблем со зрением не будет? Хоть, дай бог, чтоб не было, да. Еще одной проблемой цифровой среды стал хронический недосып. Привычка всегда оставаться на связи и длительное зависание в гаджетах ведут к переутомлению и повышенному уровню стресса. Кстати, вот я вчера нашему Саше Соловьеву с высоты прожитых лет желал как раз, чтобы он вовремя спать ложился и соблюдал график дня. Вот Саша может подтвердить. Я, может быть, это я по-доброму, знаете, с мудростью прожитых лет просто. Хотя в целом зумеры, говорят, нам ведут более активный образ жизни, следят за питанием и занимаются спортом. Я даже сказал бы, меньше пьют, чем поколение 40+, да? Врачи призывают не игнорировать сигналы организма. Часто головные боли названы самым распространенным поводом для обращения к специалисту. Кроме того, осторожную позицию наш друг-кардиолог высказал по поводу протеина и энергетиков. Длительное употребление добавок может быть нежелательным, а вот энергетики грозят со временем бессонницей и скачками давления. Эксперт заключил, что избежать отложенных болезней поможет базовый контроль режима сна и регулярное отключение уведомлений на ночь. Вообще, ну я не знаю, как там в других телефонах, у меня есть вот замечательная функция, она мне очень нравится, называется «Режим сна». И вот, соответственно, у меня с 22.00 и по 5 часов 15 минут утра все уведомления отключены. Ну, кроме важных каких-то лиц, там первый список, да, этих самых лиц, там родители, супруга, дети, соответственно, от них я в любое время дня и ночи могу эти уведомления получать. И зато тот, кто мне среди ночи писал, получает от меня обычно ответочку в 5.30 утра. Мне кажется, это правильная позиция.

0: Соль-опрос.
1: Сейчас вернемся к теме дня, но перед этим еще одно признание любви. О, как прекрасно получать такие вещи по весне от Юлии Артему Шилову в эту минуту. Я тебя люблю, признается Юля в моем канале Макс, канал Эдуард Кузнецов, соответственно. Ну и я с удовольствием оттуда читаю все ваши сообщения. Вот так вот. Приятно с утра, друзья, признание в любви получить в эту самую минуту с утра пораньше. Заходите, подписывайтесь, канал Макс Эдуард Кузнецов. Я, кстати, на следующей неделе в отпуске, эфиров не будет, но какие-то любопытные вещи буду в канале Макса выкладывать, поэтому подпишитесь обязательно для того, чтобы как бы быть ближе, быть на волне. Группа утреннего шоу ВК Соль и Мишоу, оттуда читаю ваши комментарии из Макса, и из группы утреннего шоу, приложение для вас работает Радио Соль ФМ, телеграм-канал Радио Соль ФМ и, соответственно, официальная группа радиостанции. По поводу публичных выступлений, Лена, доброе утро. Пермь, всем привет весенний в эту самую минуту отправляет. На районном школьном собрании с главой администрации дело было последний раз. Публично выступала Лена. Чтобы детям каток залили зимой на коньках, чтоб бесплатно катались. Слушайте, иной раз отстаивать свою позицию, в том числе и в публичном ключе, надо уметь. Ну а депутаты, вот взять наших депутатов, например, они же каждый раз через себя перешагивают фактически, выступая перед своими избирателями. Я-то просто иной раз со стороны наблюдаю за происходящим, понимаю, сколько усилий нужно сделать для того, чтобы красиво речь какую-то произнести. Потому что иной раз... Сегодня еще и день смешных нелепиц. Иной раз такие нелепицы лепят наши депутаты. Ну, бывает, да. Так, друзья, идем далее. Андрей, привет. Андрей пишет. Я последний раз показывал неучам, как пользоваться огнетушителем. Недавно дело было. Вот как-то так. Соль ФМ.

0: Вкуснятина!
1: Продолжаем весеннюю шашлычную тему, друзья. И сегодня в рубрике «Вкуснятина» единственный правильный уголь для шашлыка. Ну, надо понимать, что приготовить идеальный шашлык нужно уделить внимание не только мясу, маринаду и процессу, но и углю. Вот рассказываю, как его выбрать, точнее, из чего и как его сделать. Давайте разберемся в этой ситуации. Уголь, на котором мы жарим мясо, играет важную роль в формировании аромата и вкуса блюда. Еще он должен обеспечивать равномерный жар, не вспихивать почем зря и давать поменьше золы. То есть, вроде бы очевидно, что абы какое топливо тут не годится. Ну, а теперь скажите-ка мне честно, часто ли, покупая уголь, вы задумывались о том, из какой древесины он сделан и как будет гореть? Нет, конечно. В лучшем случае пытались прощупать, какого размера куски внутри упаковки. Кстати, отзывы на маркетплейсах примерно одинаковые про то, равномерен ли размер и много ли угольной пыли, при этом ни слова о тех аспектах, что я упомянул выше. В каких же, какими же условиями должны быть для идеального угля, для идеального шашлыка. Разберемся, что древесный уголь — это кот в мешке. Чаще всего на упаковке написано «уголь древесный» без указания состава. Это, скорее всего, означает, что продукт получен из древесины разных сортов. Почему это хорошо для производителя, понятно. А так можно пустить в дело все отходы лесопилки. Я даже готов поверить, что смешивают их с умом, и такой уголь даст приемлемую температуру горения, но это не точно. Но все равно равномерный жара будет оставлять и желать лучшего. Если же в составе угля окажется хвойная порода, сосна, например, то в дыме появится горечь. Отчасти она перейдет и на мясо, а еще при раздувании полетят искры, да и вспыхивать такой уголь будет чаще, чем хотелось бы. Ну и прогорит он быстро, так что с точки зрения качества сосна вообще не вариант, но зато стоит дешево. В принципе, даже на глаз можно определить, хорош ли по составу уголь. Куски, полученные из сосны, имеют матовую поверхность, а уголь из лиственных пород слегка блестящую. А еще уголь из сосны, скорее всего, сохранит хвойный аромат древесины. Разумеется, в смеси может оказаться не только сосна, часто ее сочетают с осиной, ольхой и березой. В первой тоже хорошего мало, потому что загорается она плохо и прогорает быстро. Ольха дает много дыма, но она хороша для копчения, не для жарки. А вот береза – другое дело. Береза и дуб для солидных господ. Березовый уголь без примесей стоит на следующей ступени качества. На фоне предыдущего варианта он выглядит почти как идеал. Такой уголь легко разжечь, он дает ровный жар и не привносит в ароматы мяса ничего лишнего. Прогорает, правда, относительно быстро, но на пару-тройку серий шампуров его хватит.

0: хватает. И залетнего многовато, но это если вам есть чем сравнивать. Из покупного угля лучше всего дубовый. Полученный из плотной древесины, уголь горит долго, дает ровный сильный жар и приятный благородный запах. Встречается упоминание о том, что профессионалы используют именно дубовый уголь. Но есть пара нюансов. Во-первых, это не самый распространенный товар. Во-вторых, стоит он обжигающе дорого. Попадаются на маркетплейсах предложения от 2000 рублей за 3 килограмма. Да, его хватает на большое количество шашлыка, но потратить на уголь чуть ли не столько же, сколько на мясо, психологически тяжело. И разжечь дубовый уголь сложнее, чем березовый. Брикеты. Стабильно, профессионально, но, друзья мои, особняком стоят эти самые угольные брикеты для гриля. Делают их из угольной пыли, смешанной со связующим веществом. В роли последнего обычно выступает крахмал, но не обязательно. Тут надо читать состав. Для дешевой продукции пыль получают из опилок, подвергнутых пиролизу. Это высокотемпературный нагрев без доступа кислорода. Для дорогой из дробленого угля. Древесину для брикетов используют различную, от кокосовой скорлупы до лиственницы, но, конечно, в дешевом варианте технология позволяет утилизировать почти все отходы деревообработки. Из недостатков брикетов можно отметить высокую цену, долгий рожек и повышенное количество золы. Если жарить на ветру в мангале, велик шанс получить присыпанное пеплом мясо. И если вместо крахмала производитель использовал нечто иное, есть шанс нарваться на неприятный запах при розжиге, но потом он уйдет. Давайте про идеальный уголь наконец поговорим. Идеальным углем для шашлыков считается фруктовый аромат. И поэтому яблоневый подходит лучше всего. Дело в том, что по плотности этот сорт древесины близок к дубу, а дым имеет сладковатый аромат, который отлично сочетается с мясом. Другие фруктовые деревья хоть и уступают яблони по плотности, но тоже дают восхитительные оттенки вкуса и запаха. Выдающегося эффекта можно добиться вишневым углем, если смешать его с дубовым. Так вы получите и аромат, и ровный и долгий жар. А грушевый уголь имеет относительно низкую температуру горения, так что хорош для жарки нежирного мяса и рыбы. Я предвижу ваш возмущенный вопрос. Где же взять такой уголь? Ответ на него состоит из двух частей. Саму древесину фруктовых сортов можно найти в чатах загородных сообществ. Иногда люди сами предлагают забрать спиленную старую яблоню или вишню, но можно проявить инициативу, предложить свои услуги по утилизации деревьев. Ну а превратить дерево в уголь можно путем его пережигания. Не так уж сложно сделать примитивную установку для пиролиза. Строго говоря, там и нужна только металлическая бочка с крышкой, приподнятая над землей, так что под ней можно было развести костер. Конечно, заготовить такой уголь нужно заранее, но зато будет шанс приготовить выдающийся шашлык. Если, конечно, все остальное будет сделано как надо, включая единственно правильный маринад, про который я рассказал 2 недели назад.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Солями Шоу продолжается. Друзья, сегодня у нас большой розыгрыш. 4000 рублей. Соответственно, у нас сегодня в банке игра называется «С ног на голову». Играть будем в группе «Радио Соль FM». Официальная группа радиостанции. И нигде более. Поэтому, кто желает посражаться, будьте любезны. Уже, наверное, можно подготовиться, зайти в эту самую группу. Очень скоро там появится пост с правилами нашей игры. Продолжаю читать всевозможные признания, которые тут летят. Ну, вот Артем, во-первых, из Нытвы ответный привет шлет своей Юлии со словами «Я тебя люблю тоже очень-очень сильно». Вот как-то так. Да вы птенчики мои, хочется сказать, да? Ну и Губаха на связи. Ваня, привет всем, желает хорошего настроения. Ирина Смирнова, пишет Ваня. Смирнова! Ты самая лучшая. Как-то так. Друзья, готовимся к игре. У нас в следующем часть голосования «Holiday Boy», новая песня «Помни» называется. Тоже не пропустите. Пока. Ну, кто завтракает, я бы на мгновение притушил приемник.
0: Мод дня.
1: В сторону бы. Сделал потише бы. Ну, новость такая. Ну, не могу не прочитать, друзья мои. В Вене мужчина испустил газы перед полицейскими, после чего попал под суд. Daily Mail, прям газета, вот, листаю с утра пораньше. Осудили человека, да. Случай, когда австрийский гражданин предстал перед судом из-за громкого выхода вот этих самых кишечных газов, в непосредственной близости от полицейских получил огласку благодаря публикации в Daily Mail, друзья. Само событие имело место в Вене еще в декабре 2025 года. Холодно, Новый год, как ты понимаешь ли, да. Однако широкая общественность о нем стала известна лишь в мае 2026-го. Мужчина разговаривал по мобильному телефону с другом, находясь неподалеку от двух патрульных. В ходе беседы произошел вот этот непроизвольный очень громкий инцидент, да, после которого звонивший со смехом стал описывать случившееся собеседнику. Слушай, ну при виде полиции может разная реакция быть на самом деле. Полицейские расценили этот акт как намеренное оскорбление, и в результате нарушители были выписаны два административных штрафа, видимо, от одного и другого. Одно за нарушение общественного спокойствия, другое за насмешки над законными действиями должностных лиц. И все бы ничего, если бы не 300 евро, это 26 тысяч на наши деньги, если что. По курсу современному. В ходе разбирательства в суде, естественно, было установлено. Ой, я бы на месте судьи, наверное, там просто ржал как конь, да. В ходе разбирательства было установлено, что выход газов был непреднамеренным физиологическим актом, а последовавший смех является естественной реакцией на неловкую ситуацию и попадает под защиту свободы выражения. Мужчина был оправдан, штраф был обжалован, все на стороне, в общем, на стороне человека. А закон в данном случае стоит и нервно в сторонке. Да, делает. Не то же самое, да.

0: Мешок на голову.
1: Ну что, друзья, по традиции, фактически перед моим отпуском Андрей, наш слушатель из Степногорска, из Казахстана, соответственно, полгода копит для того, чтобы разыграть эти самые деньги и чтобы вручить кому-то из вас, соответственно, и сегодня у нас в розыгрыше 4000 рублей, но это не только благодаря Андрею. Андрей красиво расписал эти деньги по неделе, то, что у него было в конверте, соответственно, и вчера Илья, наш еще один слушатель, еще один красавчик из Нижнего Новгорода, города оставил деньги в банке, соответственно, там было 1700 рублей, я накинул 300 для круглого счета, и, соответственно, сегодня 4000 у нас с вами в розыгрыше. Сейчас внимание для тех, кто любит писать, где попало. Мы с вами играем только во ВКонтакте, только в официальной группе радиостанции. Она называется «Радио Соль ФМ», и у вас сверху должно быть написано «Радио Соль ФМ». И только под постом с правилами. Он находится чуть ниже видеотрансляции. Сначала видеотрансляция, следующим сюжетом девушка, которая стоит вверх ногами, потому что игра называется «Вверх ногами». И вот в этом самом месте, да, мы с вами и играем. Я сейчас переверну строчку из песни, из припева этой самой песни, а вы должны будете догадаться, что за песня звучит. Ну, в общем, грубо говоря, я придумываю антонимы к словам песни, припева. Ну, например, там «Любовь-ненависть», там «Земля-небо». Ваша задача угадать, что за песня зашифрована, переверну все обратно. Мне кажется, сегодня достаточно просто, друзья. По крайней мере, эта песня периодически звучала на Соль ФМ, достаточно долго звучала и прямо в топе была определенным. В каком уж точно не скажу, потому что это будет прямой. Для слушателей Соль ФМ это будет прям прямой подсказкой. Не буду я так вот прямо подсказывать. Ну и ваша задача первым и правильно написать, как называется эта музыкальная композиция. Не просто перевернуть одно первое слово, а так, чтобы я понял. Лучше написать название группы и название песни. Угу. И, ну, 4000 я буду судить строго сегодня. 200 рублей отдать — это одно, 4 рубля — это уже, знаете, совсем другая история. Ну что, все готовы? Поехали! Утром зимним, ранним, где съеживается вишня редкими колосьями, там расходились с закатом без звезд и прямо спешили прочь. А забыл, утром зимним ранним мы писали, сколько дней нам до весны. Заметно мы тогда стали детьми без тебя. Такая вот, друзья, история. Сейчас еще раз. Утром зимним ранним, где съеживается вишня редкими колосьями, там расходились закатом без звезд и прямо спешили прочь. А забыл, утром зимним ранним мы писали, сколько дней нам до весны. Заметно мы тогда стали детьми без тебя.

0: Рок на голову.
1: Ну что, друзья, подводим итоги нашей сегодняшней игры. У нас есть победитель, который распоряжается деньгами, соответственно. Ну, все большие молодцы, все очень четко и правильно написали, что же это за музыкальная композиция. Ну, как все. Был вариант вот «Цветут сады Сансевьера». Красивый вариант, конечно. Был вариант «Не знаю, не знаю, я не знаю». Хотя песня, ну, прямо на слуху, друзья мои, и как бы тут далеко ходить не надо, но вы ее 100% слушали. Прямо сейчас я даже, может быть, какую-то частичку этой песни включу, разберу. А в начале часа мы ее обязательно послушаем, что называется, целиком. Сейчас, подождите, пару секунд. Кстати, не забывайте, у нас голосование начинается в следующем часе. Holiday Boy. Но песня, которая была загадана, она, конечно, не Holiday Boy. Она, да вот она.
2: Вся надежда на себя, и как же тебе решать? Сыну,
1: утром зимним ранним, вечерами летними поздними, где съеживается вишня редкими колосьями, где растет черешня пышными гроздями, там гуляли до рассвета под звездами, да, там расходились с закатом без звезд и прямо спешили прочь и обратно не спешили домой. Вот все очень просто, друзья, группа «Добро» вечерами, и Ольга Старкова забирает, наверное, деньги.

0: Почему я сказал «наверное»? Потому что у Ольги есть возможность оставить деньги в банке. Но выбор, в общем, за победителем. Дали сколько дней нам до осени. Незаметно мы тогда стали взрослыми с тобой. Лайфхак. Лайфхак. Так, Ольга, напишите мне, пожалуйста, как мы поступаем с деньгами. Я же пока в эту самую минуту расскажу про микропривычки, которые украшают жизнь. Но я думаю, что мы сегодня закончим эту самую тему, и завтра что-нибудь простенькое, какие-нибудь факты для вас любопытные подберу, потому что завтра крайний эфир перед моим отпуском. После этого мы с вами встретимся даже не 25-го, 26-го. Это будет вторник, 26 мая, соответственно. Итак, сегодня я уже рассказал про специальные ритуалы перед сном, про правильное манипулирование важными жизненными целями, про то, как наладить режим сна. Это необходимо, чтобы повысить свою продуктивность. А еще, друзья, попытайтесь социализироваться, старайтесь проводить больше времени с друзьями и семьей. Это очень хорошая микропривычка, которая позволяет вам себя, в первую очередь, чувствовать хорошо. Ну и старайтесь инвестировать немного денег каждый месяц, следить за финансами. Это позволит создать подушку безопасности на случай, если что-то пойдет не так. Вот вам еще один совет.
1: Соль FM. Погода.
2: Четверг, 14 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. В южной части днем до 25 градусов, вечером до 17. В северной части днем до 20 градусов, вечером до 15.
1: Реклама на Соль FM.
3: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Зверь под...

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
6: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
7: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее. Вид клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: ГАК!

0: шоссе Космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. За первый квартал текущего года федеральный бюджет получил 52,5 миллиарда рублей от так называемого налога на богатых, то есть повышенных ставок НДФЛ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ФНС. Согласно им, данный показатель на 38% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По словам экспертов, повышение зарплат послужило одной из основных причин роста поступлений с НДФЛ по ставке более 13%. По итогам прошлого года номинальные зарплаты увеличились на 13,5%. Из-за этого стало больше россиян, которые платят НДФЛ по повышенным ставкам. Ужесточение налогового администрирования дополнительно повлияло на рост доходов бюджета. Государство активно борется с подменой трудовых отношений и зарплатами в конверте. За три месяца этого года сотрудники госавтоинспекции Пермского края вынесли 278 тысяч постановлений об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения на общую сумму 406 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУМВД России по региону. 95% нарушителей получили возможность оплатить штраф с 25% скидкой. По итогам 2025 года было вынесено на 8,5% меньше постановлений, чем в 2024, однако общая сумма штрафов превысила 1,9 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2024 году было вынесено более 1,5 миллиона постановлений на общую сумму менее 1,5 миллиарда рублей. Таким образом, количество штрафов снизилось, а их общая сумма выросла. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит. Вся надежда.

0: песня, как и победный май, друзья мои, для нашей Ольги Старковой, которая так мне и не ответила на данную минуту, хотя я даже уже и лично написал о том, как мы поступим с деньгами. Всем еще раз доброе утро, 14 мая на календаре, весна уже не просто пришла, вовсю танцует вальс среди цветущих деревьев, пусть и ваш день будет таким же легким, мелодичным и полным приятных сюрпризов вместе с Олей Мишовым.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соляни Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Третий час программы, друзья, заходите, пишите, канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, подписывайтесь, очень удобно общаться, я все ваши, буквально в режиме онлайн вижу все ваши сообщения, которые вы отправляете, и это прям для скорости, если вы хотите, чтобы сообщение было вот прям сейчас прочитано в мой, в общем, следующий выход в эфир, делайте это, Сережа на связи, привет, как раз в канале Макс, доброе утро, Пермский край, в эту самую минуту из Подмосковья, скоро пойду домой, пишет Сергей, после 4 суток работы и вкратце о погоде. Уже 9 градусов со знаком плюс в Подмосковье. Днем воздух прогреется до 25. Прям уже лето чувствуется. Все это без осадков, друзья. Ну и также, друзья, с удовольствием читаю все сообщения, которые вы пишете в группе утреннего шоу ВК Солями Шоу, через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Ну и группа ВК нам с вами понадобится для того, чтобы оценить очередное творение Holiday Boy. Сегодня у нас в релизе недели композиция «Помни». Про это буквально через 7 минут. Всем еще раз желаю я доброго утра, хорошего дня. Давайте, кто у нас там по московскому времени просыпается? Подмосковье, здрасте. Калужская область, Брянская, Дядьково, Людиново. Привет огромный. Обнинск, доброе утро. Москва, звонят колокола. Заходите, пишите, как дела, как настроение. Все с удовольствием читаю. Ну и новости.
1: Однажды в России.
0: У нас с вами осталось 3 коротких рабочих недели до конца года. Если что, да. В соответствии с производственным календарем, тут ТАСС решил его полистать. Первая из них состоится в июне. За ней последуют сокращенные недели в ноябре и в декабре. А в декабре у нас чего? День Конституции раньше был, а сейчас... Ладно, будем разбираться. Значит, первая короткая рабочая неделя у нас запланирована с 8 по 11 июня. В этот период мы с вами будем работать 4 дня, так как пятница у нас объявлена выходным днем в связи с празднованием Дня России. Далее День народного единства 4 ноября, он выпадает на среду. Таким образом, рабочие дни у нас будут со 2 по 3. Далее будет среда для отдыха и 5-6 ноября, что также создаст возможность для длинных выходных. Ну и вот это к Новому году. Завершит год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 у нас с вами это четверг. Пятницу, я чувствую, нам сделают 1 января. Это так, как положено, да, тоже выходным. Ну, прям с комфортом мы в этом году войдем в новый 2027. Друзья, пожалуйста, я вам не просто вместе с ТАСС про это рассказал. Теперь вы можете планировать свои выходные и отдых в преддверии праздников. Вот, ну, в первую очередь, естественно, июньских день... России. Раньше это назывался праздник «День принятия Декларации о независимости Российской Федерации». Сейчас просто «День России». Так, далее. «Если у тебя борода...» Я скажу тебе, да, помните песню? Юрист рассказал о рисках для работников с бородой. Работодатель, имейте в виду, не вправе запрещать сотруднику носить бороду, если только эта борода полностью умещается в респиратор или в маску. Ну, в общем, разбираем. Работодатель не имеет права вводить прямой запрет на ношение бороды сотрудниками, однако в ряде случаев наличие растительности на лице может стать основанием для отстранения от работы. Имейте в виду. Об этом РИА Новостям сообщил руководитель кадровой компании из Приморского края Ирина Котлярова. По ее словам, действующее трудовое законодательство не содержит норм, запрещающих работникам носить бороду. Если ваш работодатель требует, как Петр Первый, бороды брить, вы его ткните, пожалуйста, носом в трудовое законодательство. Включение подобных ограничений во внутренние документы организации может рассматриваться как ухудшение положения сотрудника. При этом эксперт отметил, что исключения возможны на рабочих местах с вредными или опасными условиями труда, где сотрудник обязан использовать противогаз, респиратор и другие защитные маски. Поэтому, если борода в противогаз не лезет, соответственно, бороды брить. Котлярова пояснила, что борода в таких условиях может снижать герметичность средств защиты и повышает риск проникновения опасных веществ. Вот только в этом случае работодатель вправе отстранить сотрудника от выполнения обязанностей до устранения нарушения требований охраны труда. В любых других не имеет права требовать от вас сбрить эту самую бороду. А он такой, красивый, с бородой, да?
1: Весь город.

0: Твой город, твое радио. Релиз недели.
1: Так, друзья мои, ну что, начнем, пожалуй, голосование, как обычно, по четвергам у нас в третьем часе программы. И сегодня новый трек, друзья мои, новый трек. Приготовьтесь, понадобится плед, чашка чего-нибудь теплого, готовность немного погрустить. Ну а потом воспрянуть духом, и гарантирую, что к концу песни вы будете кивать головой и шептать. Да, точно, вот это надо помнить. Ну вот, знаете, такой бесконечный репит, что ли, в этой самой музыкальной композиции. Какие-то внезапные вздохи посреди рабочего дня. Желание пересмотреть старое фото. Ну, лечение не предусмотрено, поэтому, что называется, наслаждайтесь. Итак, сегодня у нас в релизе недели Holiday Boy, который мне выпустил это самое «Помни». Плаксивая такая музыкальная композиция, когда сердце бьется в ритме, еще раз на репит, а мозг шепчет. Это точно про ту самую историю из 11 класса. И такая ностальгия тебя обуревает, особенно если тебе 27, и ты 11 класс 10 лет назад закончил. Как Жуков, на 10 лет назад унесите меня года. Ну вот, друзья, я думаю, что эта песня как раз-таки станет хитом медленных композиций на выпускных. Какая по вашему мнению, должна быть поставлена этой самой песне оценка? Давайте послушаем. И оценки мы с вами расставляем в группе утреннего шоу с Олями Шоу. Там уже вышел пост, естественно, с этим совсем. В группе, пожалуйста, Радио Соль ФМ это можно сделать. Ну и в Максе просто пишите. Тоже с удовольствием читаю ваши комментарии по поводу этой самой музыкальной композиции. Итак, Holiday Boy. Помни, внимание, на экран релиз недели.
0: Релиз недели.

или закругляется, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне до дома километров 20.

0: любопытная композиция, и мне кажется, Holiday Boy снова умело сделал так, чтобы текст он где-то вот так вот стучался прямо в сердце, да, биты вот эти самые в ноги, да, и хочется танцевать и покачиваться под эту самую музыкальную композицию. Еще раз, ну, уровень романтики достаточно высок в этой самой музыкальной композиции, и я предвосхищаю, у меня в этом году 4 выпускных запланировано уже, соответственно, для 9-х, 11-х классов, соответственно, я предвосхищаю, что эта музыкальная композиция на медляке, она, в общем-то, будет популярна и выстрелит. Ну, 11-й класс, 9-классники уже лет 15-20 не танцуют эти самые медляки. Они вообще не танцуют, от слова совсем. Да, там по-другому выстраивается программа с 9-ми классами. Ну что, друзья, голосование проходит в группе утреннего шоу во ВКонтакте. Соль Мишоу называется группа. Заходите, подписывайтесь, нажмите на кнопочку. Также голосование идет в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ. И ваши комментарии через канал Макс. Эдуард Кузнецов называется канал. Тоже, пожалуйста, под постом утренним можно, там, где утреннее мое видео приветствие записано, или там, где я вам рассказываю про сегодняшний вопрос дня. Да, в любом месте у меня все равно все одним списком выходит, поэтому готов читать.
1: Как семья, мы большая.

0: Релиз недели.
1: Голосуем мы сегодня в релизе недели за новую песню Holiday Boy. Помни, если прослушали в эфире этот самый трек, который звучал 5 минут назад, соответственно, зайдите в группу Сулеми Шоу, там можно нажать треугольничек в правом нижнем углу, соответственно, и прослушать эту музыкальную композицию непосредственно из ВКонтакте. Также читаю все комментарии, которые вы пишете в данную секунду. Мария, привет, доброе утро, Ханск. Пятерка, пишет Маша, отлично, но прям зашла музыкальная композиция. Срочно в плейлист сейчас и себе добавлю. Вот у Маши такое восприятие этих вздохов посреди рабочего дня хочется. Ну, знаете, есть вот некая философия, да, в этой самой музыкальной композиции. Такой музыкальный подснежник, который пробивается сквозь рутину и напоминает, что в жизни это не только дедлайны, но и те самые моменты, ради которых мы дышим. А я здесь про любовь могу сказать спасибо Holiday Boy за вот эти воспоминания. Вот не зря он мне не нравится. Юля Соликамск пишет нам. Песня отстой. Все. Нате вам, пожалуйста. Поставлен на вердикт. Вот я бы Юлю пригласил на концерт Holiday Boy, потому что на концерте, побывав один раз, услышав эти самые басы, которые звучат в больших-больших динамиках и колонках, мне кажется, что Юля поменяла бы свое мнение по поводу Holiday Boy. Вот надо попробовать. В этом году, по-моему, его в Пермском крае нету, и даже в близлежащих нет регионах. Ну, куда можно доехать так? В шаговой доступности сел на машину, что называется, приехал, да? Но в прошлом году меня на концерте не было, но у нас фактически полофиса с OLFM, Мегамедиа ходили на концерт Holiday Boy и прям в восхищении были от происходящего. Эмоции зашкаливали. Сережа твердую троечку ставит. Смысл песни не понял. А так, говорит, на усмотрение программного директора. Вот, пожалуйста, да, переложил ответственность на программного. Друзья, голосование проходит в группе утреннего шоу во ВКонтакте Сулеми Шоу, в группе радио OLFM, там под постом с Holiday Boy. Еще раз, в правом нижнем углу можно прослушать эту композицию. Еще раз можно послушать, время позволяет, если... Ну и там, где опрос, нажать просто на опрос и внутри расставить свою оценку, поставить этой самой музыкальной композиции. Holiday Boy, помни!
0: После рекламы встречайте! Всем хитам! Всем хитам хит! Дождитесь! Весь город на

Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит. Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

Holiday Boy. Помни, сегодня, друзья, в релизе недели. Оцениваем музыкальную композицию в группе утреннего шоу во ВКонтакте с Соли Мишоу, в группе радио Соли ФМ. Заходите, поставьте оценочку. Ну, как начинается этот трек, а?

0: классная песня. Ольга пишет нам в эту самую минуту. Ну, я так понимаю, ставит себе оценку позитивную в этом плане. Настя, привет, доброе утро. Верхняя Пышма. В слова сильно не вслушивалась, но музыка и голос у него хороши, хороши.
1: Нам говорили закругляться, что от матрицы вы не очнетесь.
0: Саша Селиванов. Мне не зашло, но поставил пятерку. Предпочитаю более энергичную музыку, но я думаю, что ремикс не за горами. У него и в темноте мне «Мы пляшем танго» изначально была вот в варианте как раз таки медленном.
1: Не сможем друг от друга оторвать, и я искушение.
0: Так, ну давайте поглядим, какие у нас оценки. Здесь полный спектр эмоций, друзья. 44% в настоящий момент выставляют отлично. Четверки 22%, соответственно. И, соответственно, раз, два, три. Один, два, три. По 11%. Вот именно так распределились голоса. Голосование продолжается еще 10 минут. Чтобы поставить свою оценку, заходите в группу утреннего шоу ВК Соли Мишоу, группа Радио Соли ФМ. Можно в канале Макса что-нибудь написать интересного, любопытного. Пока новости за границей.
2: Мод дня.
0: Ребенок что-то во время прогулки нашел клад с наличными и драгоценностями. Не, ну, мы в нашем детстве тоже клады закапывали с кусочками зеркал, с фантиками, а здесь деньги. В Берлине дело было. Во время прогулки в Берлине ребенок нашел клад с драгоценностями и деньгами. Возвращался из детского сада, сообщает издание Welt. По данным журналистов, сокровища были зарыты в землю под кустами рядом с детской площадкой в районе Вильмерсдорф. В этом кладе оказались золотые украшения, серебряная монета, дорогие часы, множество купюр по 200 евро. В общей сложности 6 тысяч евро, уточнили в полиции. Ребенок, видимо, не мог посчитать, сколько. Возраст еще не позволял, в силу возраста, да? А также небольшой слиток. Вот. Вот так, друзья. То есть мы говорим о том, что клад был зарыт недавно. Во-первых, потому что в евро у нас с вами появилось лет 25-26 назад. Может, даже 30, да? Соответственно, время-то летит. Соответственно, ну, кладу лет 30. Это максимум. Все вещи были собраны отцом мальчика и воспитательницей детского сада и переданы в полицию. Интересно, как? Поделим? Не, давай лучше в полицию отдадим. Давайте лучше в полицию отдадим, да? Сотрудники, которые сейчас выясняют происхождение клада и проверяют, не были ли эти вещи похищены. При этом в публикации уточняется, что заявление о пропаже имущества не поступало. Вот такой везучий малыш, да?

0: Day to day.
1: Так, друзья, ну что, давайте посмотрим, какие праздники сегодня можно отметить. Они тут довольно любопытные. И еще раз напоминаю, что у нас продолжается голосование за песню в релизе недели. Сегодня голосуем за новую песню Holiday Boy «Помни». Группа утреннего шоу в ВК называется Sorry Me Show. В группе Радио Sorry FM идет голосование. Зайдите, нажмите на кнопку, поставьте оценку. Если прослушали, там есть треугольничек в правом нижнем углу Play. Да, вот можно нажать его ВКонтакте непосредственно, самую музыкальную композицию услышать. День фрилансера сегодня, друзья, отмечается. Всех фрилансеров поздравляю. Мне кажется, во всем мире таких людей, которые полностью независимы в материальном плане, которые сами создают себе рабочие места, достаточно много. Ну, еще их называют самозанятыми, да, и 14 мая ежегодно отмечается этот самый профессиональный праздник. Здесь и программисты, и менеджеры, и копирайтеры, и дизайнеры, и журналисты, конечно. Ну, грубо говоря, я себя тоже отношу в этом плане к фрилансеру, да? Но все-таки считаю, что мой праздник, ну, помимо Дня радио, это День предпринимателя, который отмечается чуть дальше туда, по дороге к концу мая. Так, далее, друзья, сегодня у нас с вами славянский праздник пролетия, проводы весны, и Пермский край, я смотрю, и Подмосковье тоже радуется наступлению настоящего лета. Сейчас, кто смотрит видеотрансляцию, понимает, что за моей спиной ярко светит солнце, и сегодня 25 градусов в Пермском крае, а завтра уже 29, а на выходные 30 ожидается, то есть лето, здравствуй, весна, прощай, хочется сказать в эту минуту. День смешных нелепиц сегодня отмечается, ну, это и про то, что с этими нелепицами можно встретиться где-то в тексте, да, или в каких-то измышлениях и сказаниях, а можно найти нелепого человека. Вот. Про нелепого человека я, кстати, сегодня в канале Макс рассказал в своем утреннем, самом первом приветствии. День рождения Вазелина, 148 лет этой самой штуки, и день Большого Бодуна. Привет с Большого Бодуна, пел Виктор Рыб.
0: Радио соляной столицы.

0: Лайфхак.
1: Очень быстро расскажу сейчас про хорошую привычку в отношениях, которую многие считают плохими. И завтра мы эту тему с вами еще продолжим. Счастливой парой лучше быть, а не казаться. Знаете, вот от этого будем отталкиваться. И первая хорошая привычка в отношениях – предоставлять партнеру свободу. Конечно, в такой формулировке привычка выглядит вполне себе нейтрально, хотя и такое описание может взбудоражить чьи-то умы. Однако на практике часто наблюдатели воспринимают доверие к партнеру как равнодушие и незаинтересованность. Например, девушка выбралась с подругами в бар, и к ней, и к ее партнеру, окружающих сразу возникнут вопросики. Как-то он ее отпустил? Разве не боится, что она ему непременно изменит? Сама формулировка «отпустил» здесь выглядит довольно глупо. Совершеннолетнему человеку не надо ни у кого отпрашиваться, чтобы куда-то пойти. Предупредить – да. Не обязательно также всегда знать, во что партнер одет, где находится в конкретный момент, что ел и так далее. В тотальной ревности и постоянном контроле нет любви и заботы, друзья, и мы про это должны помнить. Восхищаться тут нечем. В этом кроется тревожность, низкая самооценка и желание управлять чужой жизнью. И от этого в итоге страдают оба. Поэтому первая хорошая привычка в отношениях – это предоставлять партнеру свободу. Да. Так, ну что, мы с вами прямо сейчас подведем итоги нашего голосования. Я сейчас обновлюсь, соответственно, и уже попрощаюсь до пятницы.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, Алёшенька, чё тут у нас с Холидей Боем? Смотрю я прямо сейчас на оценки. Ну, песня проходит определенно. Пятерки 40%, четверки 30%, ребята. И это в общей сложности у нас уже 70% позитивных оценок. Тройка, двойка, единица по 10%, соответственно. Такие вот результаты нашего сегодняшнего голосования. Всем спасибо, кто принял участие. Всем спасибо, кто слушал Солями шоу. Заходи, подписывайся. Канал в Мак. Называется Эдуард Кузнецов. Я тут вчера на мероприятии песню спел. Вот хочу на ваш суд представить. Сегодня там через полчасика выложу. Вообще для меня петь на мероприятии — это вот, знаете, переступать через себя фактически, да, как-то так. Поэтому, если что, заходите, подпишитесь, канал Макс Эдуард Кузнецов называется. Ну и прощаюсь уже до завтра. Завтра пятница, солнечная, яркая, весенняя. Завтра будет круто, задорно, ну, впрочем, как и сегодня. Все, пока, до встречи.
0: Соль FM. Погода.
2: Четверг, 14 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. В южной части днем до 25 градусов, вечером до 17. В северной части днем до 20 градусов, вечером до 15.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91. 278-91.

0: Возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи топ-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Зверь подка!

0: Автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. На минувшей неделе вступил в силу закон, расширяющий перечень доходов, которые нельзя списывать по исполнительным документам. Под защиту попали компенсации, выплаченные инвалидам и ветеранам за самостоятельно приобретенные до 1 января 2025 года технические средства реабилитации и оплаченные услуги, а также расходы на проезд к месту их получения. Компенсации на содержание собак-проводников также защищены от взыскания. В поселке Кукуштан на улице Уральская построена первая в регионе модульная поликлиника, рассчитанная на 80 посещений в смену. Здесь амбулаторную помощь будут получать около 2700 жителей. Прием взрослых пациентов ведет фельдшер, врач общей практики. К педиатрическому участку прикреплены около 800 детей. Новая поликлиника спроектирована с учетом потребностей всех поколений. Есть возможность развивать выездные формы работы, чтобы комфортно разместить узких специалистов, которые выезжают по утвержденному графику для проведения приема в поселке Кукуштан. Также в поликлинике организованы телемедицинские консультации как со специалистами Пермской центральной районной больницы, так и с краевыми учреждениями по всем профилям. Новое здание построено в рамках краевой программы «Качественное здравоохранение». Застройщик и бывший депутат Заксобрания Пермского края Илья Кузьмин планирует возвести в Соликамске первый в городе комплекс для игры в падл. В нем будет 3 падл-корта и 1 теннисный корт. Объект появится за ледовой ареной в микрорайоне Клистовка. Строительство намечено на 2026-2029 годы. Инвестиции составят 70 миллионов рублей. Пока в Соликамске функционирует 1 корт для большого тенниса в доме спорта «Калиец». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Обязательно обратите внимание на идеи, которые появятся у вас в начале дня. Скорее всего, они будут удачными, хотя окружающие могут считать иначе. Вероятно, вам нужно будет взяться за реализацию задуманного в одиночку. Но это не помешает достичь успеха. Порадуют хорошие новости, полученные от давних знакомых. Вторая половина дня будет благоприятной для неформального общения. Вероятны удивительные встречи, которые запомнятся надолго. Одна из них может положить начало захватывающей романтической истории. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Леса занимают около трети площади всей суши. Больше половины лесов приходится всего на 5 стран: Россию, Бразилию, Канаду, США и Китай. Примерно 20% всех лесов на планете на территории нашей страны. В среднем за год взрослое дерево производит около 100 кубических метров кислорода. Именно поэтому большие лесные массивы, сибирскую тайгу, джунгли Амазонки называют легкими планеты. Каких деревьев в России растет больше всего? Есть ли у леса магические свойства, когда деревья появились на планете, и другие интересные факты узнаем сегодня.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 14 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. В южной части днем до 25 градусов, вечером до 17. В северной части днем до 20 градусов, вечером до 15.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: покупайте, Вера, уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта, подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В первом квартале этого года банки выдали жителям Пермского края кредиты почти на 105 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вырос на 30%. Совокупный кредитный портфель жителей региона увеличился на 7% и превысил 635 миллиардов. Рост спроса связывают со снижением банковских ставок. При этом кредитные организации пересмотрели политику и теперь отдают предпочтение более качественным заемщикам. Почти пятую часть всех средств, полученных заемщиками Пермского края от банков, составили ипотечные жилищные кредиты. В текущем году жители края стали чаще брать ипотеку. За первые 3 месяца этого года оформлено более 5000 ипотечных договоров на сумму более 19 миллиардов рублей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 73% по количеству и на 83% по объему. Общий ипотечный портфель превысил 351,5 миллиарда, увеличившись за год на 12%. Дягилевский фестиваль 2026 представил программу. В этом году он покажет ряд крупных событий, посвященных современному танцу, хоровые симфонические концерты, мультижанровые перформансы, этническую музыку и синтетические спектакли. Фестиваль пройдет в Перми с 11 по 20 июня под художественным руководством Теодора Курензиса. Впервые в этом году будет работать междисциплинарная арт-резиденция «Остров» в селе Хохловка. Участники 2 недели будут жить в глэмпинг-лагере и работать над созданием серии звуковых, визуальных и перформативных работ, встроенных в архитектуру и ландшафт места. Продажа билетов на Дягилевский фестиваль стартует 21 мая в 14:00 на Яндекс.Афиши, который является генеральным билетным партнером фестиваля. Предварительная продажа билетов будет доступна всем, у кого есть Яндекс+. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про леса рассказываю сегодня. На Руси деревьям приписывали магические свойства. Люди верили, что способны обмениваться с ними энергией и получать природную силу. В народной культуре лес фигурирует как укрытие, но в то же время ассоциируется с опасностью и враждебностью. Взаимодополняющие черты породили образ лешего, который в одних сказках мог всячески потворствовать путникам, а в других загонять их в самую чащу, оставляя на погибель. С приходом христианства традиционные представления о деревьях переплелись с православной культурой, в которой русский лес играет роль места для молитвы и аскетического уединения.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: soul.fm. Вступай.
1: Провожающих просит уйти. И твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева. Про леса рассказываю сегодня. Дерево, которое чаще всего можно встретить в России, вовсе не береза, а лиственница. Только представьте, это около 35% деревьев, то есть каждое третье. Это хвойное дерево хорошо приспосабливается к сложным условиям, не боится холодов, растет быстро, а прожить может от 500 до 600 лет. А береза, кстати, у нас на втором месте по распространенности вместе с сосной.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Sol.FM.
2: Включаю радио Sol.FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.
3: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I could see through this and see what's behind. Even though it's a fruit, it's so maybe I'm blind. Take a look in the mirror and what do you see? Do you see it clearer or are you deceived?

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более двух десятков автомобильных брендов изменили цены на новые легковые автомобили. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Давайте начнем сегодня с хорошего. Всю весну дилеры время от времени предлагали скидки на новые машины, хотя не так часто. В основном это касалось автомобилей 24 и 25 года выпуска, которых, правда, уже осталось совсем чуть-чуть. А вот машины нынешнего года, которых сейчас полно в салонах, конечно же, подорожали. Точную сумму называть очень сложно, ведь моделей комплектации сотни, и цена зависит от каждой из них. Наш рынок новых автомобилей второй месяц подряд растет. В апреле было продано 117,5 тысяч новых автомобилей. Это на 15% больше, чем, например, в прошлом году. За первые 4 месяца нынешнего года было реализовано почти 382,5 тысячи новых автомобилей, что почти на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но вот до уровня 2024 года, когда за 4 месяца было реализовано 467 тысяч транспортных средств, конечно, далековато. В мае, скорее всего, ничего кардинально не изменится. Главный тренд нынешнего года – это рост доли автомобилей российской сборки. Это происходит в основном благодаря новым проектам, где машины собираются из китайских машинокомплектов. Причем это касается как китайских брендов, так и тех, что выходят под новыми российскими названиями. Если говорить о ценах, то по данным агентства «Автостат», в марте средняя стоимость нового легкового автомобиля была 3 миллиона 540 тысяч рублей. Это на 14% больше, чем в марте прошлого года. Подержанные же машины тоже подорожали. В среднем до 1 миллиона 210 тысяч рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей. Важно отметить, рост продаж, несмотря на положительную динамику, пока не компенсирует прошлогодние потери. Это означает, что рынок все еще находится в стадии восстановления и не достиг докризисных показателей. Что же касается ценовой политики, то увеличение средней стоимости новых автомобилей, вероятно, связано с несколькими факторами. Ну, во-первых, это инфляционные процессы и удорожание комплектующих. Ну, это ежу понятно, да? Во-вторых, смещение спроса в сторону более дорогих моделей и комплектаций, а также появление на рынке новых, более премиальных брендов.
0: Автомобильные факты.
1: Рост доли автомобилей российской сборки, в свою очередь, является стратегическим направлением развития данной отрасли. Это позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места и стимулировать развитие отечественного производства. Однако, как было отмечено, значительная часть этой сборки осуществляется из китайских машинокомплектов, что ставит большой вопрос о степени локализации производства. В целом, рынок новых автомобилей демонстрирует признаки оживления, но его дальнейшее развитие, конечно же, будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию, государственную поддержку отрасли, доступность комплектующих, ну и, разумеется, самое главное – это потребительский спрос. В контексте текущей ситуации стоит отметить, что, несмотря на рост продаж, покупательская способность населения может быть ограничена. Высокая средняя стоимость новых автомобилей, даже с учетом скидок на отдельные модели, делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Это может спровоцировать сохранение спроса на вторичном рынке, где цены значительно ниже. Кроме того, важно следить и за динамикой курса валюты, возможными изменениями в логистике поставок комплектующих. Вот эти факторы могут оказать существенное влияние на ценообразование и доступность автомобилей в будущем. Также стоит упомянуть и о потенциальном влиянии новых регуляторных мер или государственных программ поддержки автопрома. Такие инициативы могут как стимулировать спрос, так и изменить структуру предложений на рынке. В целом, российский автомобильный рынок сейчас находится в стадии трансформации, как и последние 5 лет. Положительная динамика продаж – это, конечно, обнадеживающий сигнал, но для полного восстановления и достижения докризисных показателей потребуется время и, разумеется, комплексный подход к решению существующих проблем. Вот к таким выводам я пришел, проштудировав кучу аналитической информации за последние несколько дней. Друзья, всем вам желаю удачи в пути и, конечно же, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.
0: За баранкой. Радио Солино.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 14 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. В южной части днем до 25 градусов, вечером до 17. В северной части днем до 20 градусов, вечером до 15.
0: Реклама на Соль FM.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.

0: сложности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Зверь!

0: Бесценные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
2: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. На этой неделе в России вступила в силу новая редакция постановления правительства, в котором прописаны правила проведения экзаменов госавтоинспекции и выдачи водительских удостоверений. Отныне практический экзамен по вождению назначается в течение 60 календарных дней после сдачи теоретической части. До этого устанавливается срок в 180 дней. Еще одно новшество – если кандидат не может сдать практический экзамен более полугода с момента проверки теоретических знаний, то теория подлежит пересдаче. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов активнее информировать жителей о правилах поведения при угрозе беспилотников. Особое внимание территориям, где расположены крупные промышленные объекты. Данный вопрос обсудили на заседании оперативного штаба с руководителями территории региона. По словам главы края, за последний месяц в Прикамье выросла интенсивность воздушных атак. Сейчас в регионе усиливают систему многоуровневой защиты. Также планируется создать региональное подразделение БАРС, которое будет заниматься подавлением БПЛА. Эксперты гисцентра ПГНИУ сообщили о том, что весеннее половодье в Пермском крае пошло на спад. Приток воды в Камское водохранилище достиг своего пика и начал снижаться. Выше он уже не поднимется. Максимальная величина притока в Камское водохранилище не достигла 10 тысяч кубометров. На Вишере первый пик сформировался 10 мая и был ниже прошлогоднего показателя. В конце прошлой недели в верхнем течении Вишеры сформировался второй пик, но он не превысит первый. Напомним, в этом году локальные подтопления из-за половодья были зафиксированы в нескольких городах и деревнях. Так, 21 апреля поселок Ласево в Краснокамском округе оказался под водой. Чуть позднее, из-за подтопления территории, режим повышенной готовности был введен в Карагае. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева. Про леса рассказываю сегодня. В мире существует около 70 тысяч видов деревьев, самые разнообразные по составу – тропические леса Южной Америки, в которых до сих пор есть огромные территории, так и не исследованные человеком. Какие необычные деревья здесь растут? Например, гивея, из которой добывают натуральный каучук, вертолетия, плодоносящая теми самыми бразильскими орехами, и мангровые деревья с причудливыми корнями.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про леса рассказываю сегодня. Во время жары в лесу стоит удивительный аромат. Оказывается, ароматические молекулы, поднимаясь вверх, перехватывают находящийся в воздухе водяной пар, и этого достаточно, чтобы над тропическим лесом образовались дождевые облака. Деревья вызывают дожди для того, чтобы выжить. Корни впитывают воду из почвы, принося ее по капиллярам в листья, где образуются соки, которыми питается дерево. Когда вода перестает поступать к верхушке, дерево перестает расти.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева, про леса рассказываю сегодня. Деревья появились на планете раньше, чем люди. Самый древний вид, который существует сегодня – гинго двулопастный. Это красивое дерево с листьями, напоминающими веер. Растения класса гинковых были распространены еще в юрском периоде, то есть 150-200 миллионов лет назад. Тогда они росли в Северной Америке и Европе, на территории Сибири. Ученые в наше время находят окаменелости с четкими отпечатками листьев. Сейчас остался лишь один вид гинко. В дикой природе он встречается только в Китае.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сатурн Р Авто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Р Авто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Р Авто.
6: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
7: Зверь

0: проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
5: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. За первый квартал текущего года федеральный бюджет получил 52,5 миллиарда рублей от так называемого налога на богатых, то есть повышенных ставок НДФЛ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ФНС. Согласно им, данный показатель на 38% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По словам экспертов, повышение зарплат послужило одной из основных причин роста поступлений с НДФЛ по ставке более 13%. По итогам прошлого года номинальные зарплаты увеличились на 13,5%. Из-за этого стало больше россиян, которые платят НДФЛ по повышенным ставкам. Ужесточение налогового администрирования дополнительно повлияло на рост доходов бюджета. Государство активно борется с подменой трудовых отношений и зарплатами в конверте. За три месяца этого года сотрудники госавтоинспекции Пермского края вынесли 278 тысяч постановлений об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения на общую сумму 406 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУМВД России по региону. 95% нарушителей получили возможность оплатить штраф с 25% скидкой. По итогам 2025 года было вынесено на 8,5% меньше постановлений, чем в 2024, однако общая сумма штрафов превысила 1,9 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2024 году было вынесено более 1,5 миллиона постановлений на общую сумму менее 1,5 миллиарда рублей. Таким образом, количество штрафов снизилось, а их общая сумма выросла. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева, про леса рассказываю сегодня. Деревья, растущие в лесу, представляют собой естественные водопроводы, которые могут перераспределять 95% поглощенной воды в местах, где она больше всего необходима. Некоторые обычные лесные растения смертельно токсичны, например, болиголов. А вот сосна отлично фильтрует воздух. Кроме того, она также богата полезными элементами и уничтожает вредные микроорганизмы. Именно поэтому санатории расположены в сосновых лесах, потому что воздух здесь чистый и здоровый.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева про леса рассказываю сегодня. Будучи крупнейшей страной с уникальным природно-климатическим разнообразием, Россия формирует 4 природные зоны. В их число входят леса-тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, а также лесостепь. Деревья распределены по зонам неравномерно. Это вызвано вариативностью климатических зон. Таким образом, общая площадь зеленых территорий составляет почти 20% от всех лесов мира. Деревья покрывают почти половину нашей страны.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Sol.FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А знаете ли вы, почему утренняя чашка эспрессо для одного человека становится идеальным стартом дня, а для другого – провокатором изжоги и дискомфорта в желудке? И тут же попутно вопрос, а насколько опасна привычка пить кофе натощак, как утверждают многие статьи о здоровье. Основная проблема в распространенных мифах – от неминуемого развития язвы до резкого скачка гормонов стресса. Крупные исследования гастроэнтерологов показывают, что для большинства людей употребление кофе до еды не несет серьезной угрозы. Ключевая претензия – против этой привычки – это усиление секреции соляной кислоты. Действительно, кофе стимулирует желудок к выработке желудочного сока, и если пищи нет, то кислота может, разумеется, раздражать слизистую. Однако желудок – орган весьма устойчивый, защищенный толстым слоем слизи, который справляется даже с кратковременным повышением кислотности.
0: Территория

0: Это радио соляной столицы. Реклама на Соль ФМ.
1: Только в «Автомастер ГАЗ» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
3: Зверь

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.
1: О чем ты не спишь по ночам?

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. На минувшей неделе вступил в силу закон, расширяющий перечень доходов, которые нельзя списывать по исполнительным документам. Под защиту попали компенсации, выплаченные инвалидам и ветеранам за самостоятельно приобретенные до 1 января 2025 года технические средства реабилитации и оплаченные услуги, а также расходы на проезд к месту их получения. Компенсации на содержание собак-проводников также защищены от взыскания. В поселке Кукуштан на улице Уральская построена первая в регионе модульная поликлиника, рассчитанная на 80 посещений в смену. Здесь амбулаторную помощь будут получать около 2700 жителей. Прием взрослых пациентов ведет фельдшер, врач общей практики. К педиатрическому участку прикреплены около 800 детей. Новая поликлиника спроектирована с учетом потребностей всех поколений. Есть возможность развивать выездные формы работы, чтобы комфортно разместить узких специалистов, которые выезжают по утвержденному графику для проведения приема в поселке Кукуштан. Также в поликлинике организованы телемедицинские консультации как со специалистами Пермской центральной районной больницы, так и с краевыми учреждениями по всем профилям. Новое здание построено в рамках краевой программы «Качественное здравоохранение». Застройщик и бывший депутат Заксобрания Пермского края Илья Кузьмин планирует возвести в Соликамске первый в городе комплекс для игры в падл. В нем будет 3 падл-корта и 1 теннисный корт. Объект появится за ледовой ареной в микрорайоне Крестовка. Строительство намечено на 2026-2029 годы. Инвестиции составят 70 миллионов рублей. Пока в Соликамске функционирует 1 корт для большого тенниса в доме спорта «Калиец». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, про леса рассказываю сегодня. Старейшее дерево в России – лиственница, которая растет на острове Ольхон на Байкале. Ей уже почти 780 лет. Ее так и называют «страж Ольхона». Это не единственное дерево-долгожитель. Здесь же, на острове, есть и другие лиственницы, которым по 300-400 лет. Старожилы, конечно, бывают не только на Байкале. Например, в Хакасии растет 750-летняя сосна. В Псковской области почти 600-летний дуб.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про лес. Лиственница не боится холода, поэтому покрывает климатические зоны с довольно суровым климатом и составляет около 35% всех зеленых территорий страны. Второе место среди хвойных лесов России занимает сосна. Из-за высокой хозяйственной ценности на протяжении многих столетий на этот вид очень сильно повлиял человек, уничтожая один гектар за другим. Поэтому многие из ныне существующих сосновых лесов сформировались на заброшенных сельскохозяйственных угодьях.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. У микрофона Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про лес. В лесу можно встретить круги диаметром до нескольких метров, образованные грибами. Традиционно в народе их возникновение связывают с нечистой силой, называя ведьмиными кругами. Хотя этому имеется вполне разумное объяснение. При одинаковых условиях мицелий гриба растет от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность. Центральная часть грибницы постепенно отмирает из-за недостатка питания, а внешняя продолжает плодоносить.

Реклама на Соль-ФМ. Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю. Где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю. В автокресле.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
1: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
8: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Твой город, твое радио. Fresh to death looking plush. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff. And all my people with my trust. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В первом квартале этого года банки выдали жителям Пермского края кредиты почти на 105 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вырос на 30%. Совокупный кредитный портфель жителей региона увеличился на 7% и превысил 635 миллиардов. Рост спроса связывают со снижением банковских ставок. При этом кредитные организации пересмотрели политику и теперь отдают предпочтение более качественным заемщикам. Почти пятую часть всех средств, полученных заемщиками Пермского края от банков, составили ипотечные жилищные кредиты. В текущем году жители края стали чаще брать ипотеку. За первые три месяца этого года оформлено более 5000 ипотечных договоров на сумму более 19 миллиардов рублей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 73% по количеству и на 83% по объему. Общий ипотечный портфель превысил 351,5 миллиарда, увеличившись за год на 12%. Дягилевский фестиваль 2026 представил программу. В этом году он покажет ряд крупных событий, посвященных современному танцу, хоровые симфонические концерты, мультижанровые перформансы, этническую музыку и синтетические спектакли. Фестиваль пройдет в Перми с 11 по 20 июня под художественным руководством Теодора Курензиса. Впервые в этом году будет работать междисциплинарная арт-резиденция «Остров» в селе Хохловка. Участники две недели будут жить в глэмпинг-лагере и работать над созданием серии звуковых, визуальных и перформативных работ, встроенных в архитектуру и ландшафт места. Продажа билетов на Дягилевский фестиваль стартует 21 мая в 14:00 на Яндекс.Афиши, который является генеральным билетным партнером фестиваля. Предварительная продажа билетов будет доступна всем, у кого есть Яндекс+. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про леса. На Куршской косе в Калининградской области есть уникальное место, которое называется «Танцующий или пьяный лес». На участке примерно в 1 квадратный километр растут посаженные в 1961 году сосны. Большая часть деревьев причудливо изогнута, а некоторые в нижней части даже скручены в петлю. Науке точно неизвестна причина этого феномена, но одна из гипотез объясняет искривление воздействием на молодые деревья особых гусениц-вредителей. Похожее место под названием «Лес троллей» есть в Дании и тоже на побережье Балтийского моря. Другой аналог – парк «Танцующие березы», расположен на берегу озера Боровое в Казахстане.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: лицо.
1: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, про леса рассказываю сегодня. Исследования показали, что деревья могут общаться между собой через корневую систему и взаимодействовать с помощью грибных сетей, передавая друг другу питательные вещества и информацию о вредителях. Хотя деревья не имеют нервной системы, как у животных, они реагируют на внешние стимулы. Например, когда их атакуют вредители, деревья могут выделять химические вещества, отпугивающие насекомых или привлекающие хищников.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Локомотив Кубани обыграл ЦСКА в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Итог игры 97-88. Игра проходила во дворце спорта Мегаспорт в Москве. Самым результативным игроком встречи стал Ален Ханджибегович из краснодарской команды, который набрал 20 очков. Локомотив Кубани вышел вперед в серии до 4 побед 1-0. Нефтехимик продлил контракт с форвардом Никитой Попугаевым. Срок соглашения составляет 1 год. Хоккеист присоединился к нижнекамской команде летом прошлого года. В сезоне 2025-26 27-летний форвард набрал 7 очков в 24 матчах футбол-чемпионата КХЛ и 2 результативных балла в 5 играх плей-офф. Нефтехимик завершил регулярный сезон на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В Кубке Гагарина 2026 нижнекамцы уступили Авангарду в первом раунде со счетом 1-4 в серии. Лига РАФ объявила о схватке представляющего ОАЭ российского бойца ММА Хамзата Чимаева и американца Дилана Денниса. Бой пройдет 13 июня в Сент-Луисе. 10 мая Чимаев раздельным решением судей проиграл американцу Шону Стрикланду в титульном поединке на UFC 328 Нью-Йорке. Он потерпел первое поражение в карьере и утратил чемпионский пояс в среднем весе. После этого Чимаев опустился сразу на 7 строчек в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий и теперь занимает 10-ю строчку. Всего на счету 32-летнего Чимаева 15 побед в ММА. В активе 32-летнего Денниса 2 победы в 2 поединках, также он провел 3 боя в боксе, 2 из которых выиграл. Бетис в большинстве обыграл Эльче, итог 36-го тура чемпионата Испании 2-1. На 9-й минуте Кучу вывел хозяев вперед, на 41-й Эктор Форд сравнял счет, а на 68-й Пабло Форнолд забил второй гол в ворота гостей. Бетис набрал 57 очков и закрепился на 5-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Эльче с 39 баллами располагается на 14-й строчке. 17 мая Бетис на выезде сыграет с Барселоной, а Эльче примет Хетафе. На этом у меня все, услышимся завтра, спортивного настроения, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Мы привыкли, что леса – наземные природные сообщества. Однако есть и такие леса, что растут в морях Мирового океана. Это мангровые леса, произрастающие в приливных зонах тропических морей. Когда вода поднимается, корни и стволы деревьев оказываются под водой, а во время отлива деревья на ходульных корнях возвышаются над дном, больше похожим на болото. В мангровых лесах по всему миру растет более 50 видов деревьев и кустарников. Эти сообщества удивительно разнообразны, поскольку населены одновременно сухопутными и водными организмами. Площадь мангровых лесов составляет меньше, чем 0,1% площади лесов мира. Самые интересные факты про лес рассказала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
6: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто». На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. На этой неделе в России вступила в силу новая редакция постановления правительства, в котором прописаны правила проведения экзаменов госавтоинспекции и выдачи водительских удостоверений. Отныне практический экзамен по вождению назначается в течение 60 календарных дней после сдачи теоретической части. До этого устанавливается срок в 180 дней. Еще одно новшество – если кандидат не может сдать практический экзамен более полугода с момента проверки теоретических знаний, то теория подлежит пересдаче. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов активнее информировать жителей о правилах поведения при угрозе беспилотников. Особое внимание территориям, где расположены крупные промышленные объекты. Данный вопрос обсудили на заседании оперативного штаба с руководителями территории региона. По словам главы края, за последний месяц в Прикамье выросла интенсивность воздушных атак. Сейчас в регионе усиливают систему многоуровневой защиты. Также планируется создать региональное подразделение БАРС, которое будет заниматься подавлением БПЛА. Эксперты гисцентра ПГНИУ сообщили о том, что весеннее половодье в Пермском крае пошло на спад. Приток воды в Камское водохранилище достиг своего пика и начал снижаться. Выше он уже не поднимется. Максимальная величина притока в Камское водохранилище не достигла 10 тысяч кубометров. На Вишере первый пик сформировался 10 мая и был ниже прошлогоднего показателя. В конце прошлой недели в верхнем течении Вишеры сформировался второй пик, но он не превысит первый. Напомним, в этом году локальные подтопления из-за половодья были зафиксированы в нескольких городах и деревнях. Так, 21 апреля поселок Ласево в Краснокамском округе оказался под водой. Чуть позднее из-за подтопления территории режим повышенной готовности был введен в Карагае. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Все теплее и теплее за окном. Поздравляю, скоро лето приблизится настолько, что лето наступит. В общем, сейчас уже наступил час ваших привитов и поздравлений. Будет еще жарче. Значит, сделаем так. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm свои приветы, поздравления, признания в любви и, конечно же, музыкальные заявки присылай. Будем стараться выполнять каждое музыкальное пожелание. Также для вас работает наш телеграм-канал Radio Solofm. Залетай туда, если есть у тебя такая возможность. Ну и пиши. Александр Соловьев на связи.
0: Соленый алло.

Сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алё».

Вы обратили внимание, что в последнее время рок-музыка набирает свою популярность, возвращается обратно. Все чаще и чаще, кстати, диджеи тоже начинают как раз-таки делать своеобразные ремиксы, реворки на различные рок-песни. Очень много Holiday Boy тоже появилось. Ну и вот сейчас для меня тоже когда-то давным-давно было неожиданностью увидеть как раз-таки в нашем плейлисте «Третью и три дня дождя». Еще и совместка «После меня» только что прозвучало. Ваш привет и поздравления также звучат на всю громкость радио с Олегом. Екатерина пишет нам: «Привет мужу Арсению, нашим детям Светланке и Ивашке. Я их очень люблю». Екатерина Кондратьева отправляет большой привет папе Анатолию. «Не скучай на работе, приходи домой, тебя ждет внук». Уже Анатолий тоже заканчивает работу и летит на крыльях семьи к своим любимым и родным. Оставайтесь с нами, впереди короткий рекламный блок, после вернемся к музыке.

0: Ваши приветы и поздравления звучат в прямом эфире. Не забывай писать и также заказывать свои любимые хиты. Возможно, просто какого-нибудь исполнителя, а там уже разберемся, что можно будет поставить. Александр Иванов отправляет большой привет Артему, Сергею и Надежде. Хорошего вам настроения. Ура! Марина Кидалашева также отправляет свой привет. Только на этот раз привет она адресует всем, кто за рулем. Хотелось бы послушать песню Леонида Агутина. Давайте послушаем.
1: Соленый алё.

0: Артики Асти с модным попом только что прозвучали в эфире радио Соль-ФМ. Ваш привет и поздравления также продолжает греметь в эфире радио Соль-ФМ. Так что тоже дополняй сегодняшний день добрым приветом и позитивным поздравлением. Ну и, конечно же, горячим признанием в любви. Можешь все вместе объединить и направить это все своим родным, любимым людям. Далее у нас есть по плану сообщение от Анюты. Так она подписалась, отправляет большой привет своему любимому мужу Кузьмину Максиму. Родной, ты самое лучшее в моей жизни. Спасибо, что ты есть. Твоя жена Анюта подписалась. Далее большой привет адресуем Веронике. Хорошего настроения, удачного дня. Хотим послушать Полину Гагарину «Вчера». Слушайте, она прозвучит уже через 4 минуты, так что будьте на связи.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождь.

0: Полина Гагарина только что прозвучала в эфире радио Салифэм. Далее по плану Галибри и Мавик. Теперь жених. Такой трек прозвучит уже через несколько минут. И это, кстати, музыкальная заявка. От кого не скажу и сообщение не передам. Просто попросили поставить. Ты тоже пиши, если есть у тебя пожелание музыкальное. Отправляй свое сообщение нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/salifm. Или же, конечно же, на наш телеграм-канал радио Салифэм тоже можно написать. Итак, у нас есть сообщение от Иры Белкиной. Отправляет большой привет она своей маме Альбине. Мы наконец-то сделали эти роллы. Я тебя люблю, пишет Ира. Маме Альбине тоже большой привет отправляем и приятного аппетита желаем. Дальше. С днем рождения нашего сына Музырова Константина. Ему сегодня исполнилось 11 лет. Желаю ему удачи, друзей, больших совершений. Спешите на зов своей мечты, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, учебе. Любящие мама и папа подписались. Константина, поздравляем с днем рождения. И ты поздравляй.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без...

0: Любимая музыка и теплые приветы. В эфире радио СЛФМ, программа по музыкальным заявкам с Алиной. Алло, у микрофона Александр Соловьев. Не забывай оставлять все самое доброе на наших контактах. Это в группе ВКонтакте радио СЛФМ или на нашем телеграм-канале. Пиши, разбавляй это четверг теплым и добрым словом. Марина Соколова пишет нам, отправляет большой привет мужу Соколову Константину. Любимый, я очень сильно люблю тебя, пишет Марина. С днем рождения также поздравляем замечательную девушку Надежду, активистку, спортсменку и просто красавицу. С пожеланиями любви, здоровья и безграничного счастья коллеги подписались.
1: Соленый алё!

0: Вот она, еще одна звездочка нашего плейлиста Шилова. И, кстати, сияет она все ярче и ярче с каждым днем и недели. Каждый месяц она, по-моему, выпускает какой-то новый хит и попадает все время в точку. Шиловой большой привет отправляем. Гордость 2.0 только что прозвучала в плейлисте радио Селекхам. Ребят, у нас остается с вами 3 минуты. Около 3 минут, чуть больше 3 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Так что пишите прямо сейчас, делайте сегодняшний день ярче с помощью просто теплого, доброго слова. Итак, у нас есть сообщение от... сейчас скажу. Опять я потерял это сообщение. Где же оно? Вот оно. Передайте, пожалуйста, привет Алене и семейству Марковых. Пора выходить на улицу, нечего сидеть им дома. Кстати, погода по-настоящему... как минимум неплохая. Вчера была похуже, насколько я помню, да? Уже все с завтрашнего, с послезавтрашнего дня уже начинается чуть ли не лето. Так что можно уже даже попробовать поймать какого-нибудь майского жука и обратно его отпустить. Да, именно вот так вот правильно нужно делать. Ольга Данилова отправляет большой привет всем слушателям радио СЛФМ. Всем любви, счастья и отличного настроения на всю неделю. Ольга, вам того же и побольше. Итак, отсчитываю 3 минуты на то, чтобы каждый успел озвучить, точнее, отправить свое сообщение, чтобы я потом это все озвучил. Пиши.
1: Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: так, совсем немного времени у меня остается на ваши приветы и поздравления. Меньше минуты, поэтому успеваем. Уже обновляю страницу группы ВКонтакте, чтобы не пропустить ни одного сообщения. Есть у меня на очереди, кстати, сообщение вот Сергея Титова. Огромный привет он отправляет работникам ведомственной охраны, заступившим сегодня на смену. Бдительно охраняйте и стойко защищайте. От Сереги данное сообщение. Буквально только что оставила сообщение Азалия. Привет, любимая радио СЛФМ. Здравствуйте. Так, хочу передать огромнейший привет Ольке, братанам Вете и Старому. Ребята, хорошего вам дня и позитивного настроя. Включите веселую песню. Скоро для вас будет хорошая и очень важная информация. Реклама будет. Да. Далее сообщение от кого тоже не скажу, но, по крайней мере, дружный коллектив праздничного стола поздравляет Ольгу Павлову с 30-летием. Желаем счастья, позитива, здоровья, верных друзей и всего-всего от гостей шикарного стола. Очень весело и круто. Супер. Поздравляем Ольгу с днем рождения. На этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю каждому нашему радиослушателю прекрасного дня, отличного четверга и всего самого доброго. Я же пошел либо работать дальше, либо отдыхать. Сейчас подумаю. В общем, хорошего дня и до завтра. Пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж. «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Built G от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми. Река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. За первый квартал текущего года федеральный бюджет получил 52,5 миллиарда рублей от так называемого налога на богатых, то есть повышенных ставок НДФЛ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ФНС. Согласно им, данный показатель на 38% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По словам экспертов, повышение зарплат послужило одной из основных причин роста поступлений с НДФЛ по ставке более 13%. По итогам прошлого года номинальные зарплаты увеличились на 13,5%. Из-за этого стало больше россиян, которые платят НДФЛ по повышенным ставкам. Ужесточение налогового администрирования дополнительно повлияло на рост доходов бюджета. Государство активно борется с подменой трудовых отношений и зарплатами в конверте. За три месяца этого года сотрудники госавтоинспекции Пермского края вынесли 278 тысяч постановлений об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения на общую сумму 406 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУМВД России по региону. 95% нарушителей получили возможность оплатить штраф с 25% скидкой. По итогам 2025 года было вынесено на 8,5% меньше постановлений, чем в 2024, однако общая сумма штрафов превысила 1,9 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2024 году было вынесено более 1,5 миллиона постановлений на общую сумму менее 1,5 миллиарда рублей. Таким образом, количество штрафов снизилось, а их общая сумма выросла. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 19 градусов, днем до 26. В северной части будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Утром до 15 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто». На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Легкая.

0: сложности и риски.
1: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэнет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. На минувшей неделе вступил в силу закон, расширяющий перечень доходов, которые нельзя списывать по исполнительным документам. Под защиту попали компенсации, выплаченные инвалидам и ветеранам за самостоятельно приобретенные до 1 января 2025 года технические средства реабилитации и оплаченные услуги, а также расходы на проезд к месту их получения. Компенсации на содержание собак-проводников также защищены от взыскания. В поселке Кукуштан на улице Уральская построена первая в регионе модульная поликлиника, рассчитанная на 80 посещений в смену. Здесь амбулаторную помощь будут получать около 2700 жителей. Прием взрослых пациентов ведет фельдшер, врач общей практики. К педиатрическому участку прикреплены около 800 детей. Новая поликлиника спроектирована с учетом потребностей всех поколений. Есть возможность развивать выездные формы работы, чтобы комфортно разместить узких специалистов, которые выезжают по утвержденному графику для проведения приемов в поселке Кукуштан. Также в поликлинике организованы телемедицинские консультации как со специалистами Пермской центральной районной больницы, так и с краевыми учреждениями по всем профилям. Новое здание построено в рамках краевой программы «Качественное здравоохранение». Застройщик и бывший депутат Заксобрания Пермского края Илья Кузьмин планирует возвести в Соликамске первый в городе комплекс для игры в падл. В нем будет 3 падл-корта и 1 теннисный корт. Объект появится за ледовой ареной в микрорайоне Клистовка. Строительство намечено на 2026-2029 годы. Инвестиции составят 70 миллионов рублей. Пока в Соликамске функционирует один корт для большого тенниса в доме спорта «Калиец». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Как семья, мы большая.

0: ранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Более двух десятков автомобильных брендов изменили цены на новые легковые автомобили. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Давайте начнем сегодня с хорошего. Всю весну дилеры время от времени предлагали скидки на новые машины, хотя не так часто. В основном это касалось автомобилей 24 и 25 года выпуска, которых, правда, уже осталось совсем чуть-чуть. А вот машины нынешнего года, которых сейчас полно в салонах, конечно же, подорожали. Точную сумму называть очень сложно, ведь моделей комплектации сотни, и цена зависит от каждой из них. Наш рынок новых автомобилей второй месяц подряд растет. В апреле было продано 117,5 тысяч новых автомобилей. Это на 15% больше, чем, например, в прошлом году. За первые 4 месяца нынешнего года было реализовано почти 382,5 тысячи новых автомобилей, что почти на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но вот до уровня 2024 года, когда за 4 месяца было реализовано 467 тысяч транспортных средств, конечно, далековато. В мае, скорее всего, ничего кардинально не изменится. Главный тренд нынешнего года – это рост доли автомобилей российской сборки. Это происходит в основном благодаря новым проектам, где машины собираются из китайских машинокомплектов. Причем это касается как китайских брендов, так и тех, что выходят под новыми российскими названиями. Если говорить о ценах, то по данным агентства «Автостат», в марте средняя стоимость нового легкового автомобиля была 3 миллиона 540 тысяч рублей. Это на 14% больше, чем в марте прошлого года. Подержанные же машины тоже подорожали. В среднем до 1 миллиона 210 тысяч рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей. Важно отметить, рост продаж, несмотря на положительную динамику, пока не компенсирует прошлогодние потери. Это означает, что рынок все еще находится в стадии восстановления и не достиг докризисных показателей. Что же касается ценовой политики, то увеличение средней стоимости новых автомобилей, вероятно, связано с несколькими факторами. Ну, во-первых, это инфляционные процессы и удорожание комплектующих. Ну, это ежу понятно, да? Во-вторых, смещение спроса в сторону более дорогих моделей и комплектаций, а также появление на рынке новых, более премиальных брендов.
0: Автомобильные факты.
1: Рост доли автомобилей российской сборки, в свою очередь, является стратегическим направлением развития данной отрасли. Это позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места и стимулировать развитие отечественного производства. Однако, как было отмечено, значительная часть этой сборки осуществляется из китайских машинокомплектов, что ставит большой вопрос о степени локализации производства. В целом, рынок новых автомобилей демонстрирует признаки оживления, но его дальнейшее развитие, конечно же, будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию, государственную поддержку отрасли, доступность комплектующих, ну и, разумеется, самое главное – это потребительский спрос. В контексте текущей ситуации стоит отметить, что, несмотря на рост продаж, покупательская способность населения может быть ограничена. Высокая средняя стоимость новых автомобилей, даже с учетом скидок на отдельные модели, делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Это может спровоцировать сохранение спроса на вторичном рынке, где цены значительно ниже. Кроме того, важно следить за динамикой курса валюты и возможными изменениями в логистике поставок комплектующих. Вот эти факторы могут оказать существенное влияние на ценообразование и доступность автомобилей в будущем. Также стоит упомянуть и о потенциальном влиянии новых регуляторных мер или государственных программ поддержки автопрома. Такие инициативы могут как стимулировать спрос, так и изменить структуру предложений на рынке. В целом, российский автомобильный рынок сейчас находится в стадии трансформации, как и последние 5 лет. Положительная динамика продаж – это, конечно, обнадеживающий сигнал, но для полного восстановления и достижения докризисных показателей потребуется время и, разумеется, комплексный подход к решению существующих проблем. Вот к таким выводам я пришел, простудировав кучу аналитической информации за последние несколько дней. Друзья, всем вам желаю удачи в пути и, конечно же, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 19 градусов, днем до 26. В северной части будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Утром до 15 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж. Легко.

0: свои возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В первом квартале этого года банки выдали жителям Пермского края кредиты почти на 105 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вырос на 30%. Совокупный кредитный портфель жителей региона увеличился на 7% и превысил 635 миллиардов. Рост спроса связывают со снижением банковских ставок. При этом кредитные организации пересмотрели политику и теперь отдают предпочтение более качественным заемщикам. Почти пятую часть всех средств, полученных заемщиками Пермского края от банков, составили ипотечные жилищные кредиты. В текущем году жители края стали чаще брать ипотеку. За первые три месяца этого года оформлено более 5000 ипотечных договоров на сумму более 19 миллиардов рублей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 73% по количеству и на 83% по объему. Общий ипотечный портфель превысил 351,5 миллиарда, увеличившись за год на 12%. Дягилевский фестиваль 2026 представил программу. В этом году он покажет ряд крупных событий, посвященных современному танцу, хоровые симфонические концерты, мультижанровые перформансы, этническую музыку и синтетические спектакли. Фестиваль пройдет в Перми с 11 по 20 июня под художественным руководством Теодора Курензиса. Впервые в этом году будет работать междисциплинарная арт-резиденция «Остров» в селе Хохловка. Участники две недели будут жить в глэмпинг-лагере и работать над созданием серии звуковых, визуальных и перформативных работ, встроенных в архитектуру и ландшафт места. Продажа билетов на Дягилевский фестиваль стартует 21 мая в 14:00 на Яндекс.Афиши, который является генеральным билетным партнером фестиваля. Предварительная продажа билетов будет доступна всем, у кого есть Яндекс+. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

нравится. Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Локомотив Кубань обыграл ЦСКА в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Итог игры 97-88. Игра проходила во Дворце спорта Мегаспорт в Москве. Самым результативным игроком встречи стал Ален Ханджибегович из краснодарской команды, который набрал 20 очков. Локомотив Кубань вышел вперед в серии до 4 побед 1-0. Нефтехимик продлил контракт с форвардом Никитой Попугаевым. Срок соглашения составляет 1 год. Хоккеист присоединился к нижнекамской команде летом прошлого года. В сезоне 2025-26 27-летний форвард набрал 7 очков в 24 матчах ФНБ-чемпионата КХЛ и 2 результативных балла в 5 играх плей-офф. Нефтехимик завершил регулярный сезон на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В Кубке Гагарина 2026 нижнекамцы уступили авангарду в первом раунде со счетом 1-4 в серии. Лига РАФ объявила о схватке представляющего ОАЭ российского бойца ММА Хамзата Чимаева и американца Дилана Денниса. Бой пройдет 13 июня в Сент-Луисе. 10 мая Чимаев раздельным решением судей проиграл американцу Шону Стрикланду в титульном поединке на UFC 328 Нью-Йорке. Он потерпел первое поражение в карьере и утратил чемпионский пояс в среднем весе. После этого Чимаев опустился сразу на 7 строчек в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий и теперь занимает 10-ю строчку. Всего на счету 32-летнего Чимаева 15 побед в ММА. В активе 32-летнего Денниса 2 победы в 2 поединках, также он провел 3 боя в боксе, 2 из которых выиграл. Бетис в большинстве обыграл Эльче, итог 36-го тура чемпионата Испании 2-1. На 9-й минуте Кучу вывел хозяев вперед, на 41-й Эктор Форд сравнял счет, а на 68-й Пабло Форнолд забил второй гол в ворота гостей. Бетис набрал 57 очков и закрепился на 5-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Эльче с 39 баллами располагается на 14-й строчке. 17 мая Бетис на выезде сыграет с Барселоной, а Эльче примет Хетафе. На этом у меня все, услышимся завтра, спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Из Соликамска с любовью.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 19 градусов, днем до 26. В северной части будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Утром до 15 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто. Легкая.

0: финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р-Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежный партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
9: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Tenet или Cherry до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Будьте путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: Радио «Соленоиск». Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. На этой неделе в России вступила в силу новая редакция постановления правительства, в котором прописаны правила проведения экзаменов госавтоинспекции и выдачи водительских удостоверений. Отныне практический экзамен по вождению назначается в течение 60 календарных дней после сдачи теоретической части. До этого устанавливается срок в 180 дней. Еще одно новшество – если кандидат не может сдать практический экзамен более полугода с момента проверки теоретических знаний, то теория подлежит пересдаче. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов активнее информировать жителей о правилах поведения при угрозе беспилотников. Особое внимание территориям, где расположены крупные промышленные объекты. Данный вопрос обсудили на заседании оперативного штаба с руководителями территории региона. По словам главы края, за последний месяц в Прикамье выросла интенсивность воздушных атак. Сейчас в регионе усиливают систему многоуровневой защиты. Также планируется создать региональное подразделение БАРС, которое будет заниматься подавлением БПЛА. Эксперты гисцентра ПГНИУ сообщили о том, что весеннее половодье в Пермском крае пошло на спад. Приток воды в Камское водохранилище достиг своего пика и начал снижаться. Выше он уже не поднимется. Максимальная величина притока в Камское водохранилище не достигла 10 тысяч кубометров. На Вишере первый пик сформировался 10 мая и был ниже прошлогоднего показателя. В конце прошлой недели в верхнем течении Вишеры сформировался второй пик, но он не превысит первый. Напомним, в этом году локальные подтопления из-за половодья были зафиксированы в нескольких городах и деревнях. Так, 21 апреля поселок Ласево в Краснокамском округе оказался под водой. Чуть позднее из-за подтопления территории режим повышенной готовности был введен в Карагае. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А знаете ли вы, почему утренняя чашка эспрессо для одного человека становится идеальным стартом дня, а для другого – провокатором изжоги и дискомфорта в желудке? И тут же попутно вопрос, а насколько опасна привычка пить кофе натощак, как утверждают многие статьи о здоровье. Основная проблема в распространенных мифах – от неминуемого развития язвы до резкого скачка гормонов стресса. Крупные исследования гастроэнтерологов показывают, что для большинства людей употребление кофе до еды не несет серьезной угрозы. Ключевая претензия против этой привычки – это усиление секреции соляной кислоты. Действительно, кофе стимулирует желудок к выработке желудочного сока, и если пищи нет, то кислота может, разумеется, раздражать слизистую. Однако желудок – орган весьма устойчивый, защищенный толстым слоем слизи, который справляется даже с кратковременным повышением кислотности.
0: Территория фактов. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 19 градусов, днем до 26. В северной части будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Утром до 15 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль FM.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 19 градусов, днем до 26. В северной части будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Утром до 15 градусов, днем до 22.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Хит за хитом. Двадцать три ноль ноль в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: просто мне.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol.FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol.FM в Google Play. Sol.FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Твой город. Твое

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

мир на паузе, все дела в стороны. Повторяю, ну как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха, это все, что сейчас мне так дорого. Я подал сейчас даже голос, что вместе с тобой.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Это радио соляной столицы.
1: Придумал все понарошку,

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.